0: Любой совершенный грех влечет за собой неизбежные последствия, которые являются нашей расплатой за неисполнение Божьих заповедей. В Библии есть описание многих случаев, указывающих на плоды таких нарушений. Так, например, в книге Судей сказано: «Избрали новых богов, оттого война у ворот». В древней еврейской пословице о кислом винограде также сказано о последствиях греха: «Отцы ели кислое, а результат – оскомина на зубах детей». То же самое происходит и в нашей повседневной жизни. Если, к примеру, находясь за рулем машины, мы нарушим правила дорожного движения, это может привести к аварии, которая иногда заканчивается смертью. Так что, приступая те или иные установленные порядки, законы и правила, мы наказываем самих себя, вовлекаясь в разные проблемы и беды. Но многие современные христиане не соглашаются с этим, потому что уверены, что Бог настолько любящ, милосерд, снисходителен и терпелив, что просто не может подобным образом обращаться с нами, его детьми, быстро меняя гнев на милость, которая у него превозносится над судом. Однако такое утверждение не соответствует Священному Писанию, в котором имеются слова, обращенные к народу израильскому. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». Об этом писал и апостол Павел в своем послании к Галатам. «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Кто смог нам внушить, что на совершаемые нами сознательные грехи он будет смотреть сквозь пальцы, только потому, что слишком любит, чтобы наказывать? Не стоит неразумным испытывать Бога своими грехами без раскаяния, прячась за Его милосердие. Бог не человек, чтобы Его обманывать.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Минута назидания.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 июля. Наша тема сегодня – «Бог вознаградит вас за жертву». Бог вознаграждает, и место Писания – первое послание к Коринфянам 15:58, где апостол Павел написал: «Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что ваш труд нечетен пред Господом». Слово «труд» – перевод греческого слова «копос». Особенное греческое слово, которое описывает тяжелый, изнурительный труд. Самый тяжелый. Этим словом описывали фермеры в разгар работы, когда жарко. Он пашет, работает, солнце напекает, но у него нет выбора. Это его работа, он должен это делать. И Павел использовал это слово, чтобы сказать: «Иногда то, что мы делаем для Господа, нелегко, изнурительно. Но посреди всего этого, когда вы идете на жертвы, вам нужно помнить, что ваш труд не тщетен пред Господом. Господь наблюдает, и Бог вознаградит вас. Вы

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о границах наших убеждений и связанного с ними поведения. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Послание к Римлянам, 14 глава, с 5 по 8 стихи. Оказывается, что мы даже умирать должны для Господа, не говоря уже о том, чтобы жить. В результате апостол Павел дает такой совет: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Послание к Римлянам, 14 глава, 5 стих. Здесь я усматриваю важную доктрину, обязывающую поступать человека только в рамках своих убеждений, то есть того, в чем я лично удостоверился. И это в равной степени относится ко всем, и к тем, кто позволяет себе что-то, и к тем, кто воздерживается от чего-либо. Не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера. В этом проявляется верность внутренним принципам, что сказывается весьма благотворно на душе, особенно если человек это делает ради Господа или во имя Господа. Если же для Господа, тогда нет необходимости делать это демонстративно, на показ, особенно если это провоцирует немощного последовать тебе ценой своих убеждений. Все чисто. Но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Послание к Римлянам, 14 глава, 20-21 стихи. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеаруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации «Крю» собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июля. Духовные власти. Повинуйтесь своим духовным наставникам и подчинитесь им. Всегда признавайте их главенство, потому что они непрестанно заботятся о душах ваших и о вашем духовном благополучии, как люди, обязанные дать отчет. Старайтесь, чтобы они делали это с радостью, а не с недовольным ворчанием и вздохами, так как это не принесет вам никакой пользы. Послание к евреям, 13:17. Расширенный перевод Библии. В современном обществе неповиновение стало обыденным явлением. Я замечаю, что многие люди не желают подчиняться власти. Это касается семьи, брака, школы, предприятий, гражданских организаций. Это стало нормой в нашей культуре и коснулось и иерархии отношений даже в церквях. Когда пастор делает замечания прихожанам, указывает им на их неправильное поведение, многие из них расстраиваются, а в некоторых случаях даже покидают церковь. Это не то отношение, которое ждет от нас Бог. Павел часто критиковал людей. Это входило в его задачи, поскольку он был духовным лидером и наставником. И в наше время на духовных лидерах лежит такая же ответственность. Павел говорил: «Не потому, что мы берем власть над вами и вашей верой и пытаемся управлять ею. Мы сотрудничаем с вами и содействуем вашей радости». Второе послание Коринфянам 1:24, расширенный перевод Библии. Если мы усвоим, что духовная власть призвана содействовать нашей радости, мы охотно подчинимся ей, и тогда наша радость действительно возрастет, и мы станем лучше слышать Божий голос. Дух непокорности, который действует в современном мире, это дух Антихриста. Смотрите второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, стихи с 7 по 8. Он не желает никому подчиняться. В наше время люди часто говорят, что они отстаивают свои права, но на самом деле они просто сопротивляются любой власти. Божье слово на сегодня. Подчинитесь властям в знак служения Господу, и Он благословит вас и дарует вам успех. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, какова роль планирования и побуждения от Духа в проведении богослужения?
1: Спасибо. Достаточно важный вопрос. И у многих людей есть самые разные точки зрения относительно него. Когда мы говорим о богослужении, мы говорим об определенной форме поклонение Богу, которое предписано Иисусом Христом, предписано Священным Писанием. Библия призывает нас к тому, чтобы поклоняться Богу. Иисус говорил когда-то в своей беседе с самарянкой, что Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются не в каком-то конкретном месте, он говорит, не на горе Сии, не в Иерусалиме, которые поклоняются в духе и истине. И опираясь на это, многие люди говорят о том, что мы не можем иметь никаких форм богослужения, потому что всякая форма, она как бы убивает дух. И если нет духа, если нет вот излияния такого спонтанного действия, вот внутреннего побуждения поклониться Богу, то тогда, конечно же, мы не имеем и настоящего поклонения. Но в действительности это не совсем так. Когда мы говорим о том, что насколько запланированное или не запланированное богослужение, то вот если вы приходите в церковь в определенный час, в определенный день, это уже планирование. То есть, ну вот, если мы говорим о том, что все должно быть абсолютно спонтанно, то тогда какой смысл иметь богослужение в 9 часов утра в воскресенье, а вдруг человека в это время вот дух не побуждает, а его побудит в 12, когда все уже разошлись. Или же кого-то в 3 утра побудит. Вряд ли, правда, кого-то, большинство людей спят в это время. То есть мы говорим о том, что допустимы ли вообще какие-то человеческие рамки. И мы видим, что в действительности Писание предписывает некоторые рамки. Ну, во-первых, мы видим, что ученики и апостолы собирались в первый день недели. То есть это говорит о том, что было время, когда Бог предписывает этот день Господу. Значит, в этот день нужно поклоняться. Значит, нужно привести свое сердце в правильное состояние для того, чтобы поклоняться. Мы читаем в Писании несколько конкретных указаний, как поклоняться, например, в Ветхом Завете написано: «Возьми с собой молитвенные слова, когда идешь в Дом Господень». То есть приготовь сердце к поклонению. Дальше Иисус говорит о том, что когда ты стоишь или приходишь поклоняться Богу, ты прощай другим. То есть определенный процесс подготовки. Дальше в послании к евреям мы читаем о том, чтобы не оставляли собрание вашего. То есть собрание происходит в определенное время, и нам нужно, значит, у кого-то были тенденции к тому, чтобы оставить собрание, не приходить. Так вот, он повелевает, вы преодолеете эту свою тенденцию, и вы идите и поклоняйтесь Богу в совместном общении. Кроме того, в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 14 главе, мы читаем очень важное указание, где сказано в 40 стихе именно о контексте богослужения. Сказано только, все должно быть благопристойно и чинно. То есть, когда речь идет о проведении богослужения самого, оно не только происходит в определенное время, и оно не только руководится, или там не только руководят определенные люди, которые поставлены для этого Богом, но и сам характер богослужения должен отвечать вот этим двум качествам – благопристойно и чинно, то есть достаточно организован. Конечно же, сложность заключается в том, чтобы вот эта организация не подавляла дух поклонения, а наоборот освобождала его. И вот в этом большая сложность, потому что многие люди, они легко превращают любой порядок в формализм, когда они просто делают обычные, привычные вещи, которые теряют свой настоящий смысл. Вот почему, к великому сожалению, многие и многие церкви, многие христиане, они не обладают настоящим движением Святого Духа. Они приходят в церковь по обычаю, по привычке, и они проведя время на богослужении, так и не поклонились сердцем. Они так и не осознали Божье присутствие. Они так и не оставили все свои суетные дела в стороне. Они так и не сфокусировались на Божьем Слове. Они так и не помолились по-настоящему. И, конечно же, в этом всем формализме церковь и богослужение, оно существенно теряет свой смысл. Поэтому, когда мы говорим о планировании и побуждении от Духа, одно другому не мешает, как мы видим в Священном Писании. Мы видим, что есть определенная роль подготовки, определенная роль благочинности, определенная роль порядка. И в то же самое время каждый человек, идя на богослужение, он должен искать глубокого действия Святого Духа в своем сердце и позволить Духу Святому действовать через его сердце на сердца окружающих нас людей. Вот так говорит Писание.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и прислать нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Зарытый талант. Человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел 2 другие. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Одиночество. Какое из испытаний для человека можно назвать самым большим и тяжелым? Много может быть мнений по этому поводу, но те, кто прошел многие трудности в своей жизни, однозначно назовут одиночество. А точнее, чувство оставленности. Если вы читали «Таинственный остров» Жюля Верна, то, возможно, обратили внимание на того персонажа книги, что был найден на необитаемом острове. Сложнее наказать, сильнее, чем одиночеством. Красиво умереть в кругу врагов бывает легче. Христос пережил одиночество, и не просто одиночество, а абсолютную оставленность. Он принял на себя наш грех, и святой Бог отвернулся от него. Боже мой, для чего ты меня оставил? Страдания в распятом состоянии, терновый венец и горящие раны от плетей не несли столько мучений, сколько нереальная пустота. Рядом с сыном в самый великий и тяжелый момент его агонии не было отца. Это было жестоко и несправедливо – умирать, терпя муки, не имея возможности протянуть руку или почувствовать на себе ладонь того, кому ты дорог. Христос умирал один – за нас. Так, как должны были умирать мы, каждый, в своих грехах и бунте против Создателя. Но взяв на себя наше одиночество, пережив разлуку с отцом, Христос, воскреснув, принес нам великую надежду. Слова «Не оставлю вас и не покину». Ничто во всей вселенной не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе. Никакие наши ошибки, отступления и слабости, даже согрешения не заставят Бога отказаться от нас, если только мы продолжаем уповать и верить. Мы не одиноки и никогда не будем одиноки. Христос связал себя с нами навечно. И если посмотрим вправо и влево, увидим Его Церковь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со своей горы святой. Ложусь я, сплю.

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Путь налегке. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 3 стих. Многие люди любят путешествовать. Большинство, путешествуя, стремятся взять с собой минимум необходимых вещей. Чем больше путешествую я сам, тем меньше становится мой чемодан, и каждый раз я удивляюсь, как много еще лишних вещей я беру с собой. В новую дорогу я возьму с собой всего меньше. Я так думаю, главное – кошелек с деньгами. Если что, все купим. Мне нравится идти налегке. Я чувствую свободу. К моему выбору на пути туриста множество магазинов и кафе, гостиниц и всяких зрелищ, где есть все. И все же, сколько раз обманывала меня надежда на кошелек. Иногда нужной вещи просто нигде не было. В это время я вспоминал, что легко мог взять ее из дома или купить в начале пути.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации CREW собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания. Слово от пастора Артура Симоняна на 15 июля. «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти». Притчи, 7 глава, 26 и 27 стихи. Это слово раскрывает нам, что может сделать дух блуда, как он ослепляет и ведет в погибель. Советую вам полностью прочесть 7 главу книги Притч, которая повествует о блуде. Очень важно осознавать тот вред, который может причинить дух блуда, ведь сегодня он так распространился через интернет и телевидение. Почему дух блуда так агрессивно проявляется? Почему люди уделяют столько внимания этому пороку? Потому что это единственное средство низложить сильного. Обратите внимание, как написано в слове. «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею». Этот дух никого не может повергнуть, если сначала не повредит человеку, не разрушит основание под его ногами, которое и есть Иисус Христос. Дьявол начинает уязвлять и ранить человека, что приводит к истощению сил, и когда человек падает, только тогда становится возможным убить его и погубить его. В Писании также сказано: «И много сильных убиты ею». Многие из убитых были сильными людьми. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти. Убитых дух блуда низводит в преисподнюю, в жилище смерти. Возлюбленные, прошу вас, именем Иисуса Христа, побеждайте дух блуда и удаляйтесь от него. Если связаны вы этим духом, покайтесь и обратитесь ко Христу, потому что рано или поздно этот дух низведет вас и убьет. Сколько семей разрушено, сколько людей попали в ад из-за этого духа. Благослови вас Господь, примите это слово. Амен.
1: Радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: больше огня. Больше, больше, мама, тебя.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

ಲೋಕೇಶ್ವರ ಭಯಮಾನ.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о нем, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. 23-й год Иаса, сына Ахозии, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руки Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада, сына Азаилова, во все дни». И помолился Иоахаз лицу Господне, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя. И вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Ахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. В 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и Иеровоам сел на престоле его, и погребен Иоас в Самарии с царями израильскими». Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на восток. И он отворил, и сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил, и сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял, и сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И умер Елисей, и похоронили его. И полчаса моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не захотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сына Ахаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войною из рук отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Глава 14. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иогадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господним, прочих не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемые смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемые смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумян на долине Соляной и взял селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня». Тогда послал Амасия послов к Иоахазу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, к царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты, Иуда, с тобою». Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсимисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Ахозиина, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсимисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей, и взял все золото, и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем, и в сокровищных царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими». И воцарился Иероваам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Ааса, царь иудейский, по смерти Ааса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовым. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иероваама, сына Иоасова. Прочее об Иероваами и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иероваам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
4: Доброе утро.
5: Доброе, прекрасное утро.
3: Да, сегодня у нас в студии я, Юрий Кривонос, Олег Токарев и Даша Еремина. Говорим, ну, как бы, не хотелось бы никого пугать, ну, о будущих бедствиях.
4: Но придется так.
5: Но Иисус предупреждал. И нам надо поговорить об этом.
4: О будущих бедствиях, да. Актуально.
3: Ну, или о неприятностях уж, как кто на это все смотрит. Кто-то говорит, бедствия грядут, кто-то говорит, да это всего лишь неприятности.
5: Неудобства маленькие.
3: Я готов,
4: ну, да. Не сказать, что маленькие, но...
3: Человек, наверное, определяет, что есть для него что, в зависимости от того, какое у него состояние, на что он настроен. И все внутри...
4: Страхи или бодрость, да? Как ты с утра просыпаешься, да?
5: Я, главное, всегда, как женщина, говорю себе, главное в то время не быть беременной и питающей ребенка.
4: А, ну все по Писанию.
5: По Писанию, да.
3: Хотя, скорее всего, здесь речь идет не о какой-то отдельной группе людей, а о тех, кто оказался беззащитен, кто не побеспокоился о защите. Кто не побеспокоился о том, чтобы ему было на кого уповать, за что держаться, и о тех, кто сильно привязался к этому миру, кому тяжело оторваться. То есть, вот смотрите, жена Лотова, не была ж она беременная, не была она питающей сосцами, как написано в Евангелии, да, а просто она просто была сильно зависима от Содома. Жаль было ей терять это место жительства, свой дом, свое жилище, в общем. И таким образом она оказалась неподготовленной.
5: А во времена Ноя вообще все, кроме Ноя, оказались неподготовленными. Не слышащими Бога, не разумеющими.
3: Да, как считают некоторые исследователи, 120 лет Ной строил ковчег и благовествовал окружающим людям, но мало кто посмотрел в его сторону. И в целом, судя по всему, не сильно волновались.
4: Ну, вот это интересный момент. То есть, если взять в наше время, так рассмотреть, а что же там Иисус нам сказал делать? Да? То есть, будут ли какие-то моменты, о которых нам надо позаботиться? Накупить тебе гречи побольше, да? Не написано нигде, да, что закупите себе продуктов. Вот интересный момент. А вот какие-то условия тогда, думаю, вот какие были во времена Ноя того же. Говорил им о том, что будет потоп. То есть говорил о том, какое будет будущее. Но Бог ему дал этот план, да, который он реализовывал. Это вот где-то индивидуально ли это было для того момента? Может, и да, другим же ничего не дал, а ему дал. Так что здесь можно рассмотреть. Если мы сейчас ходим и говорим, что, ну, последнее время там будут гонения, то вот я думаю, что кому-то может Господь дать, да, какой-то индивидуальный план и на будущее кому-то из людей. Как вы думаете? Или все-таки у нас...
3: Ну, наверное, в этом и заключается главный смысл, да, что ты следуешь какому-то божественному плану. И оказаться неподготовленным – это, в общем-то, жить. Человек живет для себя. Человек что-то к груди прижимает крепко. Да? Человек во что-то вкладывается, что в грядущие бедствия, да, ну, просто не выживет. А о чем Христос говорит? Христос ведь, когда говорит о подготовке к событиям, к драматическим событиям, которые, в общем-то, в мире всегда происходят, он говорит, молитесь и бодрствуйте во всякое время, да сподобитесь избежать грядущих бедствий. Молитесь и бодрствуйте. То есть, вот оно, что для нас, да, с одной стороны, молитва, да, то есть ты каждый день полагаешь свой на Бога, с другой стороны, ты бодрствуешь, ты себя проверяешь. Ты вообще чем увлечен, ты на что настроен, а ты чем вдохновлен.
4: Не, ну это я понял. Но мне вот хочется, если уж это дотошно и практично быть, да, то как раз вот вопрос в этом, то ли как тебе Илья, да, вот бежал, и там вороны его кормили. То есть если уже ты уповаешь, и вот будет сверхъестественное чудо, когда вот сии знамения придут на тебя, и ты там вот чудом, и на тебя будет кто, вороны будут тебе хлеб приносить. Да, или же все-таки вот какие-то надо вещи, ну, о чем-то позаботиться.
3: О чем-то вот, позаботиться.
4: Да, потому что вот даже если посмотреть на мировых там всяких пророков, высказываний, вот как раз таки бывают такие моменты, что кто-то там даже практические советы там дает, возьмите машину, которая будет меньше ломаться, там еще что-то. И вот, ну, а знамение да, приходит, и вот у нас уже да, в свете последних событий, и ты уже вот как, кого как, кто как выходит из этих ситуаций. Кто-то говорит, Господь усмотрит, укрепляет, действительно усматривает, что-то происходит. Кто-то кому-то пытается помочь где-то, кто-то помощи просит. Как вот это интересно, вот практически. Мы, наверное, не знаем, да, как оно будет.
3: Меня, знаешь, это восхищает. Возьмите машину, которая меньше будет ломаться.
4: Да-да-да.
5: Это ж кот в мешке.
3: Вот. И никто не говорит, купите себе лошадь, сделайте себе телегу, потому что света тоже, не будет.
4: Электроэнергии, да. Да. Свет будет всегда, я думаю, вот электроэнергия.
5: Сейчас это какой-то экспонат, если лошадь вот по проезжей части, например, скачет.
4: Не, у нас тут есть рядышком.
5: Ну, вот я один раз видела за все время жизни вот на Кубани.
3: В основном это прогулки.
4: Да,
3: но...
4: да, да.
3: Но это, к слову, да, все равно мы по-своему воспринимаем вот эти все грядущие бедствия. То есть, ну, наверное, гречки в магазине не станет. А мы не думаем, а вдруг магазин это не станет, понимаете? А,
5: да, ну, или вот он это... будет, но покупать и продавать-то.
3: Ну, покупать и продавать, да, это тоже
5: мы
3: хороший
5: не сможем.
3: Момент. Не все смогут покупать и продавать. То есть, вот... Все равно мы по-своему готовимся к этой ситуации. И поэтому Христос как будто не дает никаких практических советов. Ну, как то, купите того, того, того, вот этим запаситесь. А говорит, бодрствуйте и молитесь. Мне кажется, о молитве здесь, наверное, все нам понятно, да? Ну, мы так считаем. Вот о бодрствовании здесь, вот здесь гораздо шире. Mm-hmm. Здесь... очень широко можно себе это представлять. То есть человек размышляет о будущем. Бодрствовать – это значит размышлять о будущем. Угу. То есть стараться понять, а что будет завтра? То есть ты в состоянии готовности определенной. И, в общем-то, исходя из этого, ты вокруг себя формируешь свое пространство, в котором ты собираешься эти все проблемы переживать. Мне кажется, да, действительно сюда входит не только, там, скажем так, готовность к чему-то моральная, да, но и материальная тоже, вполне возможно. Может быть, не до безумия, как тот самый богач, который сказал, вот житницы мои уже не вмещают.
5: Но у него цель была не та. Почему бы нам так не наполнить житницы?
3: Он же хотел есть, пить и веселиться, даже тогда, когда у всех будут трудности, а у него будет много.
4: Ну, когда в Писании мы это читаем, я думаю, что это логично. Во-первых, там они же как-то в то время, ну, трудно как объяснить, что будет через 2000 лет. Так скажем. То есть надо на самую суть указать, как я понимаю. Не надо детализировать, там, как-то заниматься какими-то мелкими деталями. Там, побегите в горы, в пещеры, да, там припасы сложите. Нет, то есть тут именно вот указана самая суть. Вот если вы будете этим, это делать, вот, то не промахнетесь. Вот если на что-то другое, там, если вот вы на пещеры ориентироваться будете, или там на какие-то эти, как сохраниться, там, это, ну, можете промахнуться. А вот затем имеете общение с Богом, получаете эти откровения, как бы вы же молитва, я понимаю, вот этот момент индивидуального общения, когда Бог тебе что-то открывает в конкретной ситуации, то, что тебе нужно сделать. Да, и бодрствуй, то есть делай что-то, не только получай это как бы, откровение, но будь готов что-то сделать. У нас один интересный пример. Недавно в Кропоткине приехала, ну, с наших территорий, там близлежащих, такая прям община. Человек 60. Вот они тут побыли. И они потом, получившие откровение вот о том, что им нужно двигаться дальше, знаете, как Авраам, они собрали...
3: Путешествующая церковь?
4: Ну да, представляете, часть церкви просто на утро, ну, в одно из воскресений 60 человек не было. Они вагон целый выкупили, представляете, так и поехали прям с детьми, с родителями. Ну, я не призываю никого это делать, но вот я думаю, они поехали, ну, в сторону севера, знаете, где есть реки, где есть леса, где есть рыбы, либо на всякое время, где есть дичь в лесах. И вот, да, вот я смотрю, они вот и молились, и бодрствуют. Вот, и
3: отшельничают. Вот, как... Да. Ну, вот смотрите, а здесь как раз, мне кажется, мы должны подойти к одному очень важному для себя заключению. Когда речь идет о бодрствовании, здесь же речь идет не о нас только, не только о том, как нам что-то пережить, а как нам в бедствиях, вот что называется, не сгинуть. А речь идет о том, что мы должны делать. Вот мы призваны к чему? Мы здесь живем зачем? Мы в это место помещены для какой цели? Мне кажется, вот такие маргинальные слегка сообщества, которые... А все время где-то в движении находятся, и они все время от чего-то бегут. А между тем, ну, какой смысл бежать? Вот не сказал Бог Ною: Ной, беги, да, от этого мира развращенного, давай я найду тебе место где-нибудь на окраине континента, где ты будешь жить спокойно. Нет, он, Ной, в окружении всего того рода развращенного строит ковчег, никуда не убегает. Он просто продолжает строить ковчег. Это трудно? Трудно. Потому что, наверное, делать это достаточно долгое время, пусть даже и длинная была у них жизнь, ну, это, в общем-то, ну, довольно, как бы это сказать, утомительно, что ли. Особенно, когда ничего не происходит. Хотелось бы какого-то подтверждения. Ну, представь себе, вот эти группы, да, какие-то. Таких, кстати, было немало. Еще и в советские времена были такие люди, которые уходили куда-то в скит, уезжали на крайний север, и подобные откровения были, кстати. Некоторые даже ехали встречать корабли под красными парусами. Вот придут корабли с красными парусами. Вот,
4: но судя это по уже всему, сильно радикально.
3: Но это, знаешь, это под влиянием, как раз под влиянием вот и вот этих всех постановок театральных действия по повести Александра Грина «Алые паруса». Вот приплывут корабли. Наверное, это как-то производило впечатление на людей, и люди ожидали, что что-то подобное должно быть с ними. То есть вся цель их существования – это их избавление, ожидание их избавления. И, конечно, ничего практически ни о благовестии, ни о труде.
4: Да, это точно. То, что убежать, скрыться и не отсвечивать, да, я думаю, что тут это чисто момент сохранения. В нашем случае, я думаю, Христос, да, говорит о другом, да, чтобы мы там, ну, и этим и пропитано все Евангелие, о том, чтобы нам говорить, например, чтобы нам быть светом, чтобы нам быть солью, чтобы в этот момент, даже, ну, вот, наверное, самый ярчайший пример – это апостол Павел на корабле. Как-то приходят проблемы, он вообще их сначала предупреждает.
3: Да, он говорит, давайте не поплывем.
4: Да, потом он с ними там везде пребывает, потом он получает откровение, он уже подкрепляет этих людей, да. Говорит, что Господь сказал, все мы сохранимся.
5: Все утонет, но мы сохранимся.
4: Да, я думаю, что это миссия как раз людей, которые находятся, вот даже, ну там, ну кто, ну может те, кто с апостолом Павлом путешествовали, верующие, да, все остальные, получается, язычники там были, вот, ну там, может, иудеи, еще кто-то. Но он посреди этого всего То есть он с ними вместе в этой ситуации, но он тот, который от Бога получает эту информацию и уже этим людям рассказывает. Я думаю, что это и при последнем времени так вполне возможно, что когда все это настанет, то есть есть люди, которые будут знать, что именно делать, потому что они будут иметь общение с Богом, молиться, ему будут получать и будут говорить людям о том, что так и так, вот то, что необходимо сделать. И даже если да, предстоит вместе пройти, даже где-то, ну, мягко говоря, погибнуть, да, или войти во что-то, в узкие обстоятельства, и там вместе с ними не просто убежали, да, да, мы вот, у нас есть связи сверху, поэтому нас тут обеспечили всем необходимым, и мы это, и мы теперь, ну, не с вами, так скажем, да, как эти, как в Египте, да, там, говорит, у всех скорби были, у нас не будет, а мы тут рядышком стояли. Думаю, что мы, проходя это все вместе, будем теми, кто будет, ну, светом.
3: Ну, да, но видите, наверное, всегда христианское благочестие, оно сталкивалось с определенным вызовом. Вот как быть? А, к примеру, началась пандемия. Ну, и пандемии были, и достаточно серьезные. Возьмите Европу средневековую. Как поступать христианам? Бежать? Или заниматься ну, помощью людям нуждающимся, помощью больным. И я думаю, выбирали люди каждый по тому, ну, насколько имели веру, насколько были готовы. Вот знаете, мне кажется, бодрствование некоторые понимают, как готовность бежать, а некоторые понимают, как готовность что-то делать, помогать, трудиться, служить. Но, во всяком случае, панику не сеять. Вот апостол Павел на корабле, который терпит в буре проблемы, а панику старается не сеять. При всем при том, вы видите, они уже повыбрасывали все за борт. Уже хотели даже пленников за борт выбросить. Апостол Павел говорит, вот здесь стойте, подождите, да. Не надо. Бог сказал, что все будут спасены. И надо, наверное, вот это взять на вооружение, потому что грядущие бедствия, если только Бог тебя за руку явно не выводит из какого-то вот места, это возможность для спасения людей.
4: Да, ну тут как раз вот этот момент молитвы. Это вот понимание вопросов того, сможешь ли ты быть полезен для Бога в данной ситуации, как я понимаю. То есть наша жизнь уже нам не принадлежит, она сокрыта во Христе и в Боге. И поэтому здесь уж, коль мы выбрали этот путь и пошли по нему, то уже, ну если уж Господь Иисус наш Господин, ну тогда надо и да. Его слушать тогда. Куда, да, куда тебе, куда надо. Хотя обстоятельства могут совершенно, вот думаю, интересно, вот на месте апостола Павла. Проповедуешь ты Евангелие, богобоязненный человек. Тут ни с того, ни с сего тебя там кидают, бросают куда-то. Ну, хотя бы, ну, тут, да, Господи, да я ж тебе служу. Ну, о чем вообще мы говорим? Ну, вот представьте, я служу Господу вот сейчас в нашем понимании. Да у меня все позеленое вообще. Должно и там оттуда прийти, и оттуда привалить. И там мне должно повести. Потому что ну, вот этот принцип, знаете, когда вот мне очень такой нравится, так как Виталий Сергеевич бывает его там раскрывает, когда у нас на Рождество там, знаете, вот эти проповеди. И когда, говорит, знаете, там в гостиницу пришли, когда Мария беременная. И говорит, в гостинице место. Место этот, посмотрите, должно быть. Он говорит, да нету места. Он говорит, нет, вы не поняли. С нами Бог. Вы еще раз посмотрите. Сейчас как раз кто-то должен съехать, понимаете? Ну, тот момент, ну, когда...
3: Не надо ли кого-то поторопить?
4: Да? Да. Нет, сам момент, что если с нами, то Бог позаботится, чтобы кто-то съехал, понимаете? То есть, если мы едем, нет парковки, то мы думаем, Господь нам обязательно должен ее...
3: Мы будем кружить. Да.
4: Да. Нет, он тут же... Ну, то есть, вот этот... И тут тоже аспект, вот, ну... Понимаете, да, что когда ты в этих обстоятельствах, но когда вдруг почему-то, ну, мягко говоря, ну, тебе как будто бы не везет, а ты вместе со всеми и оказываешься. И вот этот момент, как тебе поступить, там, внутренне, да, тут, ну, вроде же должно. Я, ну, апостол тоже, вот он идет, а у него эти то одно, то второе, тут вообще его...
5: То змея на руку, да?
4: Да, туда, то в тюрьму, потом в этот корабль, там, и думаешь, что-то здесь здесь, ну, явно не то, что-то тут не так. А нет, все так. Оказывается, вот даже в таких обстоятельствах, в тесноте, все правильно.
3: Бог проведет.
5: Ну, не зря же, да, есть даже русская поговорка или пословица «нет худа без добра». То есть даже такие обстоятельства, они благоприятно потом каким-то образом отражаются в будущем.
3: Ну, да, это хорошая альтернатива поговорке «беда не приходит одна». Но Христос, смотрите, Он говорит, надлежит всему этому быть. Вот Он рассказывает ученикам, они, конечно, замерли. Они слушают mm-hmm. Его, потому что о грядущих катаклизмах слышать, ну, это, наверное, ну, скажем так, очень впечатляюще. Они как фильм смотрят катастрофу. Что будет? Вот это будет и вот это. И, наверное же, когда Христос говорил, на них это производило впечатление неизгладимое. И он, глядя в их глаза, говорит, смотрите, не ужасайтесь. Я рассказываю вам, а у вас уже страх в глазах, уже ужас. Смотрите, не ужасайтесь. Этому быть надлежит. То есть...
4: Предупредить.
3: Не избежите. Не избежите. И мир не избежит этого всего. Сколько ни пытаются люди как раз избежать каких-то бедствий, как... не выстраивают экономику, как не выстраивают подготовку к различным стихийным ситуациям, все равно бедствия приходят. Но что вы будете делать в этот момент? Да? Что вы будете делать?
5: Он говорит, это еще не конец, как будто бы это еще цветочки.
3: Однажды он говорит, да бегут в горы, да вот когда ситуация уже совсем, что называется, начинает выходить из-под всякого контроля, вот тогда уходить. На мой взгляд, это когда начинает происходить насилие какое-то серьезное. И вот чтобы не быть участниками этого какого-то насилия или вот этих всяких ситуаций, тогда да. Но опять же, это все происходит, по словам Христа, в преддверии восхищения Церкви. То есть ваша задача вот в этот момент как раз ожидать Его пришествия.
4: Ну, это сейчас, наверное, даже, ну, не знаю, как сейчас, там в новостях у Юрия Анатольевича практически каждая новость была о том, что где-то христиан притесняют, где-то гонения определенные.
3: Есть, потому,
4: что, да. Вот трудно понять, как это по всему лицу земли может в один момент быть, потому что разные правители, есть даже те, которые более, ну, даже христиане, да, ну, вот сами правители, и чтобы они там допустили какие-то такие гонения. Но вот я думаю, что оно постоянно происходит. И вот нам в этих обстоятельствах тоже уже, коль нас предупреждали, ну, там тоже говорит, что повлекутся суды, да, по-моему, написано там. То есть будут определенные моменты, когда будете убиваемы. Там каждый, кто убивает вас, будет думать, что этим служит Господу. То есть он говорит, ребята, вы в этом будете. То есть он как бы предупреждает, что не то, что вы от этого, ну, я вас всех от этого сберегу. Никто не посмеет вас тащить в суд, как бы, нет. Он говорит, когда вы будете на суде, не думайте о том, что говорить. То есть вот этот момент предупреждает, как будто бы не то, чтобы он не заинтересован, но будет это, вот, будет. Да.
3: Слушай, для людей, ведь часто главное виновного найти.
4: Ну да.
3: Кто виновен во всех этих бедствиях, во всем том, что с нами не так. А вот представители некой чуждой идеологии, вот, некой религии, которая слишком патриархальная, или слишком ортодоксальная, или слишком консервативная. Это от них, от этих вот как раз консерваторов, от этих вот всех традиционников, это от них все бедствия, это от них все войны. Это от них весь голод. Это, вот, то есть для людей, когда они возбуждены и ищут виновника проблем, ну вот...
4: Надо им показать. Надо им показать, чтобы...
3: И будет показано. И тогда, вы знаете, и без команды. Вот эти все гонения, они начинают происходить даже без команды чьей-то.
4: Ну, принцип Нерона, да, как бы спалить Рим и найти виновного. И все, вот.
3: Ну, конечно, вот все смотрят, вот оно, да. Пламя. Вот я потерял в этом пламени, кто виноват? Они виноваты. Они все время говорят о грядущих судах, они все время предупреждают о том, что мир сгорит в огне. Ну, это они же, от них же исходит.
4: Ну, кстати, да, да, проповедь в действии.
3: И здесь по римскому праву, да, это же один из главных постулатов римского права. Кому выгодно? И главное, никто не думает, что выгодно было как раз Нейрону. Но никто не подумал, да, что вот христианам-то совсем это не выгодно, хотя они предупреждают об этом. Но все набрасываются на христиан во времена Нейрона, а Нейрон как будто вот сидит и...
4: Ну, я думаю, да, что всегда есть какой-то эпицентр событий, где-то что-то вот максимально Бог ну, допускает, наверное, чтобы да. оно было. Вот в одном или в другом месте это вот... Но оно причем видно. Но вот я думаю, сейчас мы читаем Евангелие, и, ну, это, знаете, как для нас история, но кроме израильтян, никто больше на этом земном шарике в те времена... Он же не мог этого знать. Это мы уже сейчас прочитали, мы умные уже, ну, как бы мы помним, ну, сейчас мы вам расскажем, там уже можем даже поспорить, там, какие рукописи и так далее. А то в одном месте происходило, телефонов не было, чтобы снять и отправить. А что в данный момент происходит в Иерусалиме, да? А тут есть человек, который говорит, что он Бог. И вот это распространение, все. А сейчас уже... Другие способы. Сейчас где бы что ни происходило, вы посмотрите, чемпионат мира идет в Америке, а мы его смотрим прямо здесь, кто-то в прямом эфире, где-то ну, что-то произошло.
3: Участники всех да. событий.
4: Да, да. Мы получается, участники. Что весь мир сейчас, он настолько, как сказать, не знаю, сузился, да, наверное, что он...
3: Сплелся.
4: Сплелся, да.
5: Вот сейчас... вы отвечаете на свой вопрос. Да. Не представляю, да. как это будет повсеместно. Да, там, ну вот, мир сузился...
4: Будут, не, будут знать, а, не, ну да, если информация одна пойдет, теперь уже во всем мире ее будут знать.
3: Ну, а представьте, есть еще силы, которые хотят унифицировать этот мир, да, которые хотят его весь себе подчинить. Ну и представьте себе, эти люди далеко не христиане, далеко не добрыми мотивами они руководствуются, что у них там в головах. Это, знаете, даже сложно себе сказать.
4: Не, даже не хочу даже, представлять.
3: Да, вот никогда. Мы, друзья, да, что получаем от Христа? Мы получаем от Христа, он почему это все говорит, да? Ведь это далеко-далеко от апостолов. Но он их предупреждает, что вы должны быть внутренне готовы, не поддаваться панике, не поддаваться страху, не бежать... сломя голову, а продолжать проповедовать, продолжать держаться истинного Слова Божия, ну и жить, показывая пример окружающим какой-то определенный.
4: Ну, предупредить, да, и предупредить, и, что, и сказать, что надо делать в этот момент. Да. Потому что когда я, вот вообще всякое, мне кажется, пророческое слово, оно как раз людей, ну, в данный момент, да, вот там назидание, увещевание, утешение, оно ведет в ту сферу, где ты должен быть. Ну, вот, потом ты попадаешь в эту ситуацию, и благодаря тому, что Бог тебе уже сказал, куда тебе, мягко говоря, грести, вот, в какую сторону, ты туда и направляешься. Вот интересный момент, да, если вот этот дар, который ну, есть, я понимаю, в церкви, я вижу, что он к этому и служит. Человек может быть и туда, он разносторонний, он понимает, что может ну, и там быть. И говорит, Господи, куда? И Господь ему или открывает Духом Святым, или ему говорит человек Божий, да, через слово. И он понимает вот так. То есть он будет... Там будет утешение тебе, будет радость, будут изменения обстоятельств. Там просто ожидай, например, и все, иди. Или там у человека выбор, куда ему в служении или работать. Ему говорят о том, что у тебя будет служение, у тебя, ну, ты, ну, вот этого держись. У тебя сейчас, у тебя будут, может, перекрестки, будут сомнения, но ты вот так вот сделай. Я понимаю, тут то же самое пророческое слово, которое как раз говорит о том, что чем заниматься. То есть вот оно придет, а вы уже знаете, у вас уже инструкция на этот момент есть. То есть это пришло. пришло-то? Ой, что делать? А вот же ты почитай. О, точно. Все, я понял. Спасибо. То есть уже на будущее было сказано. И вот я думаю, настолько важно это было, ну, для Христа, да, что он вообще это вот, ну, в Евангелие вносит. То есть это говорит, ребята, вот это такое будет. Сразу предупреждаю. Как бы, да.
3: Вот. Сразу вас предупреждаю.
4: Да, вот сейчас уже пока здесь, да, вот на этом берегу еще, да, вот. Но настолько это серьезно. Представьте, что вот Иисус пришел, вот сколько у него тем было, да, вот он одну из тем, он вот все-таки настолько оставляет нам ее для того, чтобы вот это тогда, я еще здесь, но я вам об этом обязательно скажу, когда мы куда-то уезжаем, там, да, предупреждаем кого-то или посылаем кого-то куда-то и предупреждаем его, говорим, вот так, вот так, вот так. И он вот настолько важна тема, интересна.
3: Да.
5: Друзья, оставайтесь с нами, в эфире новости.
0: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всея-Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в работе рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
6: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Ну, друзья, смотрите, да, в мире новости, они, в общем-то, они настолько радужные, хотя можно подобрать было бы, наверное, достаточно большое количество новостей, где все замечательно, все хорошо. Но, тем не менее, не все везде хорошо, и, наверное, так не будет. Где-то что-то да происходит. И то, что гонения сегодня на христиан есть, и они продолжаются, это факт. То, что где-то они открыты, а где-то скрыты, это тоже факт. То, что в мире происходят различные трагические ситуации, это тоже факт. То, что над миром нависли серьезные угрозы, это тоже факт. И не замечать этого нельзя. Да, говорить о том, что пусть оно все горит синим пламенем, а у меня все будет хорошо, потому что у меня мешок гречки. Но это тоже, честно говоря, наивно. Потому что мы даже себе представить не можем, да, с чем можем столкнуться, и не дай Бог. Да.
5: Повторимся, что Иисус нам говорит: не ужасайтесь.
3: С другой стороны, да, вот Христос, Он говорит: не бойтесь, не ужасайтесь. Христос говорит о том, что мы должны запасаться. Но опять же, смотрите, чем мы должны запасаться. Маслом должны запасаться.
5: Духовным.
3: Вот это как раз о притче о 10 девах. Одни запаслись маслом, другие не запаслись. Можно, конечно, буквально это все воспринять, побежать скупать масло в магазине, и запастись маслом. Но вы знаете, сколько ты бы не запас, какое количество продуктов ты бы не запас, хотя, наверное, какой-то запас всегда иметь хорошо, это тебе не поможет встрече со Христом твоей, это не поможет твоим взаимоотношениям с Богом, твоей близости с Богом, а самое главное, спасению твоему в целом-то не поможет.
4: Сколько близки твои отношения со Христом, насколько ты в тот момент, когда нужно будет, то сможешь наладить этот мост общения, если можно так сказать, да, то есть нам Библия говорит, если ты во время бедствия оказался слаб, то бедна сила твоя.
3: Бедна сила.
4: То есть вот наша сила в Боге, вот в Нем, и наши, в наших взаимоотношениях.

0: вопрос, данный вопрос. То есть, когда у нас есть эта близость с Богом, то есть у нас есть мудрость от Него, как именно совершить то или иное действие. Вот как раз я думаю, про это здесь и говорится, что если, вот и про масло про то же, да, что если у вас будет это, то есть, если оно не будет потеряно, потом, там, где там искать, там надо, это же годы, ну, вот, отношений, знаете, у нас, когда мы происходит такой у нас процесс нашего возрождения, и, ну, и тут теперь Дух нас ожил, и мы теперь можем в Духе общаться с Богом, но мы же никогда этого не делали. И начинается процесс восстановления отношений. Он, не, получается, не такой уж быстрый, чтобы нам начать понимать Бога, нам, ну, слышать Его, потом понимать, потом еще бывает, там кто-то приходит в виде ангела света и начинает что-то говорить, а нам нужно во всем этом научиться. Если мы в это не вкладываем в течение лет определенных, то есть в конечном итоге, когда приходят какие-то обстоятельства, мы оказываемся растерянными и говорит, дайте нам вашего. Он говорит, да как мы дадим это вам? Говорит, вы не понимаете. Вам самим надо идти и делать это. Вам надо идти самим покупать. Вам надо самим эту цену было платить. А как платить, когда уже заходить надо? И вот представьте, сколько этих историй интересных может быть, да, когда человек тут думал, ну, мягко говоря, о своем, вот как ему тут устроиться, пристроиться, как здоровым остаться или еще что-нибудь, а потом приходит время, и ты такой, так, подожди, а тут, ну, как бы обстоятельства такие, что надо куда-то что-то делать, трудности, искушения, еще что-то, и тебе надо найти быстро это общение, узнать. Ну, вот, да, вот это как по мере отношений с тем, кто все создал, и который может реально, который все знает и реально может тебе помочь.
1: То есть да. За компанию не получится, да? Вот эта 100%. Притча о девах, она же подтверждает слова Христа, что двое на постели, один берется, другой оставляется. То есть даже самые близкие люди, да, ты даже находясь там в отношениях с очень духовными людьми, если сам не наполняешься, то тщетно.
2: Да, ты знаешь, за компанию не получится, но в то же самое время 10 дев – это компания, это люди, это церковь.
0: Да, да, компания.
2: Это церковь. И вы смотрите, что происходило с христианами, вот как Бог вел свою работу. А вот они, вот она церковь, вот она первая возникает церковь, и какое-то невероятное единство, да, и люди понимают, что вместе они могут решать многое, возникает какое-то невероятное доверие друг к другу, что люди приносят свое имущество, они отдают это имущество в церковь. Кстати, в Израиле в те времена была практика как раз таких коммун, и они действуют, вот, наверное, по вот такой схеме кумранитов, которые тоже жили в кумранских пустынях, вот всякие различные другие были такие группы, которые создавали такие коммуны, общества коммуны. Они делают это христиане. Они видят, что вот когда с Богом, тогда можно и распределять, и раздавать, угу. И заботиться, и в то же самое время вместе трудиться, что-то можно делать. Безусловно, такой принцип тоже был. Мы его как бы не видим, а мы не видим, работали ли они. Работали. Работали и что-то делали, но в то же самое время знали, куда могут прийти, в какие дома могут зайти, где их встретят, где о них позаботятся и о ком могут позаботиться они. Вот это невероятная возникла система, как бы это сказать, социального распределения, социальной поддержки. Это потом в свое время сыграло уже в исторической перспективе, когда в Римской империи начались проблемы, когда с разных сторон начали атаковать варвары, границы стали прозрачными, да и вообще наступали темные времена, так называемое темное средневековье. А христианская церковь стала тем оплотом, через который осуществлялась как раз социальная поддержка населения, тех же самых христиан, да и вообще многих. Это было время подъема церкви.
3: Социальная поддержка населения.
2: Исторически.

0: исторически известно, что некоторые люди, они приносили свое состояние вот, в церковь, отдавали епископам, понимая, что либо это будет разворовано, ну, в результате каких-то вот таких набегов, нашествий или непонятно чего, либо это послужит. Послужит, причем, многим людям. И, в общем-то, действительно так. Вот 4, 5, 6 век – это было большое служение церкви для мира. Для мира, который, ну, терпел очень серьезные изменения. Изменения исторические, изменения экономические, изменения политические, где, ну, люди не знали, что будет с ними завтра. Какие придут власти, какие придут орды очередные, какие варвары нагрянут, с какой стороны, что отберут, что оставят и за что держаться. И люди шли в церковь. Это настолько создало, ну, крепкую, наверное, систему взаимоотношений общества и церкви, что она уверенно существовала вплоть до, мне кажется, 80-х годов прошлого столетия, когда основную социальную работу вели церкви, а во многих странах. Сегодня, вот сегодня это оспаривается. И мне кажется, это как раз от дьявола, от сатаны, отодвинуть церковь от социальных вопросов. Отодвинуть и все это отдать каким-то вот, ну, другим группам, другим, я даже не знаю чему, ну, просто под контроль каких-то других людей, чтобы отнять у церкви ее авторитет. И это где-то получается.
1: Интересное мнение. Я, наоборот, слышал мнение, что церковь не призвана идти в социальные сферы, а больше для того, чтобы проповедовать.
0: Вопрос даже не столько призвания, а вопрос, сколько вопрос, как бы это сказать, доверия. Вот когда есть люди, которые честные, которые ответственные, которые жертвенные, которые не возьмут чужого, да, и если что-то предназначено кому-то, они туда отнесут. Вы посмотрите, как апостол Павел в посланиях пишет одной церкви, другой, призывает жертвовать одним для других, побеспокоиться, позаботиться. Еврейская церковь, кстати, которая как раз первая вначале процветала через определенное время, годы пусть это были, но она столкнулась с жестоким кризисом. С жестоким кризисом и духовным, и материальным кризисом. И он, апостол Павел, тут же призывает другие церкви поддержать церковь в Иерусалиме. Почему? Вы им должны. Вы им должники. Они те, кто послали благовестников, евангелистов. Они те, из кого Христос. Они те, кто подал нам пример в свое время, от них апостол. То есть у него достаточно было аргументов. И, в общем-то, это помогло. Это помогло на том этапе, ну, вплоть до, наверное, тех времен, когда уже Бог выводил церковь из Иерусалима. А опять же, эта история, когда Тит Веспасиан окружил город, и Иерусалим был разрушен. Но это уже были, что называется, было божественное провидение, то есть Бог вел свою церковь. Но в целом эта система работала, и, конечно, в нее вливались люди этого мира. Их это вдохновляло, воодушевляло. А поначалу мы смотрим, да никто не смел к ним пристать. Вот просто пристать — это что значит? Ну, с какими-то такими лукавыми мыслями, да, просто присоседиться. Но, с другой стороны, присоединившиеся к церкви были и присоединялись сотнями и даже тысячами. Вот именно присоединившиеся. Не приставшие, а присоединившиеся. Почему? Потому что, ну, это тоже вдохновляло, воодушевляло. А человек хочет помогать. Человек вот в правильном своем положении пред Богом может быть и должен быть и жертвенным, и открытым. Но как это делать, когда вокруг об этом никто не думает, когда охватывает людей паника, когда начинаются беспорядки, это увлекает. А Новый Орлеан в США, очень религиозный город, хотя и оккультизма в нем тоже много достаточно, но христианские церкви довольно большие. Ну, возьмите, наверное, одна из известных, самых известных певиц сегодня христианских, Лорен Дагли, она же из Нового Орлеана. В Новом Орлеане вот даже во времена пандемии проходили массовые евангелизации. Люди, несмотря ни на что, шли на эти евангелизации и проповедовали. А что было, когда был ураган Катрина? Новый Орлеан сошел с ума. Люди бросились и стали грабить. Люди стали все фактически разрушать. Пришлось там вводить власти войска. То есть мы видим, что человек, он очень легко поддается внешнему влиянию. И потому Христос призывает христиан оказывать на это общество влияние благотворное. Трудно. Служи, жертвуй. Гонят, а ты молись, благословляй. Потому что почему гонят? Ну, скорее всего, трудности какие-то пришли. И нужно подать добрый пример.
2: Какой должна быть проповедь в эти трудные времена?
0: Вот хороший вопрос. Давайте сделаем музыкальную паузу. А после нее Олег Юрьевич нам расскажет.
2: Как раз, да.
1: Да, как раз расскажет все, да.

0: Но если мне Юрий Анатольевич задал этот вопрос, то ответ очевиден. Надо проповедовать, да?
1: Как проповедовать? О чем?
0: Ну, это же, я думаю, вообще это, ну, Христов дух, да, вот этот, когда помощь взять того же, этого самарянина, который пришел на помощь человеку, который, которому разграбили разбойники, или какие-то обстоятельства во время помощи. Ну, когда мы помогаем, то есть мы практически являем любовь, практическая проповедь Евангелия для людей, не просто вот о том, что покайтесь, ты приблизилась к Царству Небесному, а о том, что Бог любит вас и через нас может проявить эту любовь и к вам. Я думаю, что это во всех обстоятельствах, чтобы у нас не было рядом с нами вот именно помощь одно из, да, вот, ну, то есть проявление любви, так скажем. Это
1: а как тебе вот эти проповедники, которые ходили по европейским городам во времена пандемии, вот пустые города, итальянские узкие улочки, и идет такой платье, человек и громким голосом, да еще и с посохом, вещает о покаянии.
0: Ну, это же два аспекта, я понимаю, ну, нашей проповеди о покаянии. То есть покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, другое, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за вас. Я думаю, что оно должно, ну, как бы уравновешиваться. То есть там, где сейчас нужно сострадание, там, где, помните, как этот Иоанн пришел и там обличал там, кого он там, помните, говорит, и тебе, ну, надо покаяться. То есть он, то есть, да, тоже актуально было, человека занесло, он уже там взял в жены кого он там, брата своего, да, я не помню сейчас уже тонкости всех этих, когда...
1: Да. Ну, понятно ли. Да. Жену брата своего отбил.
0: Да, да. И, ну, вот тут понятно, тут уже как бы тут к покаянию кто-то уже не видит. А кому-то его чуть, он и так, знаете, ну, мягко говоря, в аду живет сейчас. И ему надо как раз Божью любовь явить, а потом рассказать, что Бог хочет от него. И тогда уже вопрос пойдет. То есть все отношения, ну, то есть в ситуации, в моменте, в котором ты находишься, там именно есть, ну, я уверен, от Бога это знание, что именно надо делать, то есть о чем надо сейчас сказать, то есть или это будет вот сейчас помощь, или это будет о том, что вот тебе надо спастись, потому что уже и тоже, ну, когда уже, так сказать, самолет ну, летит, в землю сейчас воткнется, ну, как бы тут, как бы, ну, хорошо о Божьей любви говорить, но лучше бы, чтобы люди успели за это время покаяться все-таки. Ну, мы же все равно все на небеса уже, ну, или туда, или сюда, надо покаяние вести, вот, чтобы, потому что те, которые покаялись, те, я понимаю, туда уже и попадут. Вот. А просто ты узнал о Божьей любви, ну, хорошо, а делать-то что? А делать, вот Бог повелевает всем повсюду покаяться. Тогда уже к покаянию ближе и больше надо говорить. Все от ситуации зависит.
2: Ну и фокус, да, получается, людей смещать с вот этих обстоятельств на то, что ожидает, на то, что ждет вот это непроходящее Царство Божье. Все время мы будем со Христом и фокусироваться вот на этих вещах. Наверное, это прежде всего самому нужно на этом фокусироваться и помышлять об этом, как бы вкушать, как это прекрасно. И тогда и других людей мы сможем вдохновить, ободрить, думать вот о Христе и встрече.
0: Да, 100%. Я уверен, что мы сами вот действительно так и должны жить, потому что, ну, если мы здесь, потому что еще какую-то работу надо сделать, я как я понимаю. Там, а когда уже выполнишь, тогда Господь тебя заберет. Вот уже. Но там, а там уже, да, вечность, и тут как вот проповедники, помните этот пример, когда один человек показал, что такое вечность, но он, правда, такой был очень примитивный, но он взял какой-то канат, который через всю сцену и уходил там куда-то за пределы сцены, а у него он изолентой там отмотал вот так вот, ну, чтобы людям хотя бы видно было там несколько там сантиметров или 5 сантиметров изолентой. И говорит, вот это канат, это вся наша, ну, вечность, как бы он показал, а вот изолента — это то, что мы здесь живем. И мы здесь как-то пытаемся устроиться. Он говорит, ребята, вы посмотрите туда, ну, как бы сколько там еще. Что это, а вот этот кусочек, ну, как вы, вот подумайте, как вам нужно прожить, чтобы там было лучше, да? Вот и этот аспект тоже всегда, я думаю, должны мы выделять. И тут как бы здесь-то не пройти надо правильно эти искушения, эти проблемы, эти трудности, эти напряги, да вот эти, которые грядут на всю Вселенную. Пройди так, чтобы оказаться вечности, мягко говоря, если уже так все это сузить до конца, да, сказать, да, тебе нужно прежде всего подумать о вечности. Потому что здесь толку, что ты весь мир приобретешь, спасешься где-то, как мудрый пескарь, запасешься всем и будешь сидеть в каких-то катакомбах, если, ну, потом, а что там?
1: Ты ловить, это, а ловить что рыбу ты... в северных реках.
0: Да-да-да, а что туда прижать? Ну, сохранил ты жизнь свою, ну, умничка, чем молодец, похлопали тебя по плечу, ну, еще десятки, сотни, тысячи людей ты не привел с собой.
1: Я не представляю, Олег Юрьевич, ведь вот эта группа, о которой ты говоришь, которая поехала туда на север, там ведь жить-то не так-то легко.
0: Ну, им были рады, так скажем. А там как уж дальше будет?
1: Посмотрим. Да. Да, да. Друзья, ну что ж, надеемся, что мудрость от Бога будет у каждого из детей Божьих. Сегодня мы порассуждали. Наверное, где-то немножко обрели... немножко внутреннего покоя от Слова Божия, и будем молиться. Будем молиться, да сподобитесь избежать. И не только мы, но и те, кто с нами. Как однажды молился Авраам. А ты ли, Господи, ты же Бог правосудный, да? А судья всей земли, не можешь поступить плохо, да? Не спасешь ли весь город ради праведников? Спасет. Пусть Господь поддержит и благословит каждого.
0: Да, хорошего дня.
2: Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Всем отличной среды, друзья.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю.

Псалом 24. В молитве пламенной и ранней к Тебе, Господь, душа стремится. Пусть всякий грешник постыдится и беззаконствующий втайне. Тот, кто надеется на Бога, вовек не будет посрамлен. Он будет знанием наделен, где скрыта верная дорога. Направь на истину Твою через житейские заботы, Господни милости, щедроты, бессмертны так же, как в раю. Грехов от юности моей не вспоминай, мой правый Боже, и давних преступлений тоже. В пылу безудержных страстей Ты благ и праведен навеки, и направляешь к правде кротких, и среди дней земных коротких заботишься о человеке. К Тебе я устремляю очи, я угнетен на этом свете и часто попадаю в сети. Я одинокий, Авва, Отче. И каждая моя минута переполняется страданием. Враг затаился в ожидании и смотрит с ненавистью люто. Храни, Создатель, мою душу, да будет путь мой непорочен. Израиль тверд, вовеки прочен, и я пройду огонь, не струшу.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: всевозможных специй и зелени придают им неповторимый аромат, который всегда будоражит аппетит. Из-за обилия зелени и овощей пища азербайджанцев богата витаминами, а зелень, используемая при приготовлении, придает еде удивительный, неповторимый аромат и вкус. Из мяса предпочтение отдается баранине и птице, а вот свинина вовсе запрещена. Особое место в меню занимают шашлыки, которые готовятся на углях в мангалах. Любимый продукт у азербайджанцев – каштаны. Долгое время они использовались вместо картофеля. И самым главным отличием этой кухни можно считать лепестки роз, которые до сих пор активно применяют в пищу. Из них готовят варенье, делают сладкий сироп и щербет. Традиционным для азиатских стран является плов. Вот и Азербайджан, он не обошел стороной. Рецептов этого блюда существует более 200. Рис и баранину с пряностями готовят в разной посуде, смешивая все лишь в тарелке непосредственно перед подачей к столу. Долма также часто присутствует на столах. Рецептов ее приготовления более 10, а начинкой, кроме фарша из баранины, может быть и рыба, и овощи, и даже фрукты. Еще одно необычное блюдо – дюшбара. Это азербайджанские мелкие пельмени из бараньего фарша с зеленью и пряностями. Особенность в том, что их варят в бульоне из бараньих косточек. Подают пельмени с бульоном, сдабривают сливочным маслом и посыпают зеленью, поэтому дюшбара считается супом. Еще одной из особенностей является то, что до приема основной пищи азербайджанцы пьют чай – черный либо байховый. А если в дом пришли гости, то им обязательно его подадут. Чай в Азербайджане – символ радушного гостеприимства. Также и свадьба – масштабное красивое событие, способное вызвать бурю эмоций у каждого. Свадьбы бывают очень большими и пышными. У азербайджанских невест есть прекрасная традиция девичников под названием «хна-яхты», которая жива и по сей день. Подруги невесты собираются у нее дома, приносят национальную еду, веселятся и танцуют, а затем рисуют хной прекрасные узоры на руках. Считается, что это обряд перехода девушки во взрослую замужнюю жизнь. Место, где проводится обряд, украшают в красных тонах, а невеста облачается в красное платье. На любой азербайджанской свадьбе кульминацией события становится вынос плова. Без него не проходит ни одно торжество. Причем сопровождается вынос блюда танцами, музыкой и песнями. Плов символизирует изобилие, богатство, процветание и достаток в семье. Не обходят стороной и свадебный торт. Но помимо него на свадьбах часто можно увидеть традиционный атрибут – кяля-гянт, сахарную башню, символизирующую сладкую жизнь. Эту пирамиду молодожены потом разбивают после рождения первенца. Согласно действующей конституции, Азербайджан позиционирует себя как светское государство. Его население исповедует множество религий, встречаются как самые популярные мировые конфессии, так и малоизвестные вероисповедания. Основными религиями в Азербайджане являются мусульманство и христианство. В среде населения, не принадлежащее к этим вероучениям, можно найти приверженцев иудаизма, зороастризма, религии Бахаи и множества других конфессий. Большинство жителей страны – мусульмане. По закону о свободе вероисповедания, каждый азербайджанец вправе исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, выражать и распространять свои убеждения в связи с отношением к религии. Республика Азербайджан не пользуется европейскими моделями государственного регулирования религиозно-общественных отношений. Здесь выработали собственную национальную модель. В то время как в мире усиливается религиозная обособленность, нагнетается ситуация с верхов для религиозных конфликтов, в Азербайджане существует нормальная спокойная обстановка, способствующая религиозной терпимости и свободе вероисповедания для каждого. Азербайджан частенько величают страной огней. Огненная страна, огненные люди, огненное гостеприимство. Все это огненный Азербайджан.
1: Вы слушаете радио

0: Пилигрим.
1: И в жару, и даже в зной Пилигрим всегда с тобой.
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня. Мой голос как твой. И он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на драккарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, стоит ли всем людям навязывать одинаковые правила. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест только овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом или Господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Послание к римлянам, 14 глава, со 2 по 4 стихи. Это лишние, я считаю, и пустые разговоры. Совершенно не в нашей компетенции и власти судить. Однако эти разговоры, эти понятия занимают так много сил и подчас наносят непоправимый вред нашей духовной жизни. Какая обоюдная нетерпимость! Один унижает, а другой осуждает только в силу разных взглядов на незначительные детали в отношении пищи. Мнения не имеют права претендовать на истину. Это кощунство. Именно так апостол начинает свою главу. «Принимайте немощного без споров о мнениях». Автор послания к римлянам посвятил много времени разъяснению, как выйти из этого лабиринта. Всеми силами он направляет внимание христиан, многократно повторяя одну и ту же мысль. «Ходи перед Богом и все делай во имя Его». Любой поступок, даже самый незначительный, совершенный ради большинства, потому что все так делают, Павел заключает под грехом, потому что находит этот поступок вызванным не верой, не ради Бога сделанным, а общественным долгом. А без веры Богу угодить невозможно. «Если бы я и поныне угождал людям, я бы не был рабом Христу», пишет апостол о себе. Оказывается, эти понятия диаметрально противоположны. Они взаимоисключают одно другое. Или ты угождаешь людям, или ты угождаешь Богу. Потому нам нужно, я считаю, как можно дальше дистанцироваться от самой идеи выровнять общество под одно мерило. Пора давно понять, что все люди разные и смотрят на одни и те же вещи, каждый по-своему. И в этом право каждого. Но Павла заботят и правые, и левые. Потом, пытаясь успокоить обе партии, он приводит их к убеждению, что ничто не имеет смысла, если не совершено для Господа. Даже воздержание не имеет смысла, а тем более позволение может быть оправдано только, когда совершается для Господа. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшую суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

зовут Рик Реннер, сегодня 15 июля. Наша тема сегодня – «Бог вознаградит вас за жертву». Бог вознаграждает, и место Писания – первое послание к Коринфянам 15:58, где апостол Павел написал: «Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что ваш труд не тщетен пред Господом». Слово «труд» – перевод греческого слова «копос». Особенное греческое слово, которое описывает тяжелый, изнурительный труд. Самый тяжелый. Этим словом описывали фермера в разгар работы, когда жарко. Он пашет, работает, солнце напекает, но у него нет выбора. Это его работа, он должен это делать. И Павел использовал это слово, чтобы сказать: иногда то, что мы делаем для Господа, нелегко, изнурительно. Но посреди всего этого, когда вы идете на жертвы, вам нужно помнить, что ваш труд не тщетен пред Господом. Господь наблюдает, и Бог вознаградит вас. Вы получите награду за добрые дела, которые совершаете. Бог верен. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Радио Пилигрим. Мы круглосуточно с вами.
1: Такому Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

надежды уж нет, а море шумит, дует ветер злой.

0: святого наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 июля. «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти». Притчи, 7 глава, 26 и 27 стихи. Это слово раскрывает нам, что может сделать дух блуда, как он ослепляет и ведет в погибель. Советую вам полностью прочесть 7 главу книги Притч, которая повествует о блуде. Очень важно осознавать тот вред, который может причинить дух блуда, ведь сегодня он так распространился через интернет и телевидение. Почему дух блуда так агрессивно проявляется? Почему люди уделяют столько внимания этому пороку? Потому что это единственное средство низложить сильного. Обратите внимание, как написано в слове. «Потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею». Этот дух никого не может повергнуть, если сначала не повредит человеку, не разрушит основание под его ногами, которое и есть Иисус Христос. Дьявол начинает уязвлять и ранить человека, что приводит к истощению сил, и когда человек падает, только тогда становится возможным убить его и погубить его. В Писании также сказано: «И много сильных убиты ею». Многие из убитых были сильными людьми. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти. Убитых дух блуда низводит в преисподнюю, в жилище смерти. Возлюбленные, прошу вас, именем Иисуса Христа, побеждайте дух блуда и удаляйтесь от него. Если связаны вы этим духом, покайтесь и обратитесь ко Христу, потому что рано или поздно этот дух низведет вас и убьет. Сколько семей разрушено, сколько людей попали в ад из-за этого духа. Благослови вас Господь, примите это слово. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июля. Духовные власти. Повинуйтесь своим духовным наставникам и подчинитесь им. Всегда признавайте их главенство, потому что они непрестанно заботятся о душах ваших и о вашем духовном благополучии, как люди, обязанные дать отчет. Старайтесь, чтобы они делали это с радостью, а не с недовольным ворчанием и вздохами, так как это не принесет вам никакой пользы. Послание к евреям, 13:17. Расширенный перевод Библии. В современном обществе неповиновение стало обыденным явлением. Я замечаю, что многие люди не желают подчиняться власти. Это касается семьи, брака, школы, предприятий, гражданских организаций. Это стало нормой в нашей культуре и коснулось и иерархии отношений даже в церквях. Когда пастор делает замечания прихожанам, указывает им на их неправильное поведение, многие из них расстраиваются.

0: Коринфянам 1.24, расширенный перевод Библии. Если мы усвоим, что духовная власть призвана содействовать нашей радости, мы охотно подчинимся ей, и тогда наша радость действительно возрастет, и мы станем лучше слышать Божий голос. Дух непокорности, который действует в современном мире, это дух Антихриста. Смотрите второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, стихи с 7 по 8. Он не желает никому подчиняться. В наше время люди часто говорят, что они отстаивают свои права, но на самом деле они просто сопротивляются любой власти. Божье слово на сегодня. Подчинитесь властям в знак служения Господу, и Он благословит вас и дарует вам успех. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский в Сиерусе Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, наш слушатель прислал нам несколько вопросов, основываясь на Евангелии от Матфея, 5 главе, где повелевается вырвать глаз или оторвать себе руку в случае, если они стали причиной соблазна. Так вот вопрос в чем. К кому относятся эти слова? Если христианин, он уже спасен и согрешит, неужели у него есть еще шанс попасть в гиену огненную? И если я уже спасен, зачем мне просить прощения за каждый грех?
1: Это достаточно сложный вопрос, прежде всего, потому что этот текст, упомянутый, 5 глава Евангелия от Матфея, он находится в Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это общее объяснение принципов царства, Царствия Божьего. То есть это характеристика людей, которые принадлежат Богу, принадлежат Христу, принадлежат Царствию Божьему, их отношение к разного рода явлениям, к людям – и в данном случае к грехам, и конкретно к грехам, которые связаны с похотью, с сексуальной страстью. И когда мы читаем вот такие фразы, где здесь сказано «вырви глаз» или «правая рука соблазняет, отсеки ее», то речь явно идет не о буквальном членовредительстве, а речь идет об очень серьезном уровне отношения к этим грехам. То есть фактически Иисус Христос говорит о том, что вот эти грехи, перечисленные здесь, они настолько серьезны, что они требуют самых радикальных действий. То есть лучше человеку вообще ни на что не смотреть, даже глаза не иметь, если чем он этот глаз использует для того, чтобы смотреть на то, что вызывает его сексуальную страсть. Точно так руки. Если рука становится инструментом этого греха, то самое серьезное отношение, самая серьезная борьба. Кстати, в других местах Писание приводит подобную терминологию. Например, в послании к Колоссянам в 3 главе, где речь идет о борьбе с подобными грехами, апостол Павел говорит: «Умертвите земные члены ваши». То есть он использует тот же самый радикальный язык. Он говорит о очень серьезном отношении к этим грехам. Причина этого заключается в следующем. Когда человек согрешает, и есть разные грехи, и все грехи, они являются грехами перед Богом. Но есть некоторые грехи, которые имеют более серьезные последствия. Они захватывают человека сильнее. Они нарушают его жизнь в большей степени. Они причиняют вред другим в большей степени. И по этой причине Иисус Христос предъявляет более радикальные требования к каким-то грехам. То есть он хочет призвать самое серьезное внимание, чтобы мы, верующие люди, знали, что борьба со всеми грехами очень важна, борьба с этими грехами супер важна. В действительности, в наше время мы живем сегодня в таких условиях, в которых грехи похоти, грехи сексуальной страсти, они настолько взяли в плен современное общество, современных людей. Они берут в плен людей с детского возраста. И это происходит настолько, что когда мы имеем дело с подростками, с молодежью, когда имеем дело с молодоженами часто, мы и даже с людьми постарше, мы видим это колоссальной проблемой, в которой дьявол преуспел сегодня очень сильно. Преуспел, и одна из причин, почему он преуспел, потому что люди не очень серьезно относятся к этому очень-очень страшному дьявольскому инструменту. Иисус Христос говорит: вырви и выбрось. Это можно перевести на другой, на более простой язык. Если тебя, ты, конечно, глаз ясно, что Священное Писание в других местах говорит о том, что членовредительством не нужно заниматься, но телефон иногда нужно выбросить. Или компьютер. Или какой-то другой инструмент, который становится этим источником искушений. Это очень серьезно. Конечно, теперь здесь другой вопрос возникает. Если это верующий человек, то должен ли он бороться со грехом? Потому что если он и так уже верующий, спасен однажды, спасен навсегда, он, значит, и так в Царство Небесное попадет. Так вот, Священное Писание опровергает такую теорию, что якобы человек, который спасен, не должен бороться со грехом. Человек имеет безопасное спасение именно потому, что он будет бороться со грехом. То есть безопасное спасение, оно связано с тем, что всякий настоящий верующий прочитает эти слова Христа, и он поймет, это серьезно, и он будет бороться с этим грехом. Здесь существует две потенциальных проблемы для тех, кто не борется со грехом или недостаточно борется. Во-первых, если человек не борется со грехом, очень большой шанс, что в конце концов обнаруживается, что он и не был-то верующим настоящим. Он был плевелом. Он был только похожим на верующего, похожим на зерно. А в действительности не остался человеком, то есть в его жизни не было проявления того, что характеризует настоящего верующего. Это первое. Второе. Если верующий человек борется со грехом, но делает это недостаточно радикально, тогда любой грех будет приносить с собой колоссальные повреждения его жизни. И в частности, вот эти грехи сексуальных страстей, они обладают мощнейшей отравляющей, разрушающей силой. И если человек несерьезно к ним относится, его жизнь, его личность, его семья, его способность построить семью будут терпеть колоссальнейший урон. А это именно то, что и нужно дьяволу, когда он атакует верующего человека. Пусть Господь поможет вам самым серьезным образом относиться к этому.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, а также присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Третья глава «Деяния апостолов». Я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Вторая глава открывает у нас проповедь, да? Это проповедь, которую произносит Петр в день Пятидесятницы. Но это пока просто слова, хотя они очень большое производят действие. 3000 человек присоединяются к церкви в этот день. Но слов, наверное, мало. Однажды в 9 час во время молитвы Петр и Иоанн шли в храм. Обратим внимание, что еще они не отделились от храма христиане, да, то есть они участвуют в храмовом богослужении. 9 час, это начиная с рассвета, да, то есть это под вечер уже. В это время туда принесли человека, калеку от рождения. Его каждый день оставляли у так называемых прекрасных ворот, и он просил милостыню входящих в храм. Ну, все как и бывает, да. Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Да, вот они это воспринимают как повод. Нищих полно, они все время есть. Но для них это повод. Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Он рискует, да? Сработает или нет? Его все знают, этого нищего. И там народ, наверное, раз это время богослужения, то какое-то количество народа там стоит, ходит. Он взял его за правую руку, помог подняться, и в тот же миг ступни и лодыжки калеки окрепли. Он вскочил на ноги и начал ходить. Он вошел с ними в храм, ходил, прыгал и прославлял Бога. И все люди это видели. Они узнавали в нем того человека, который сидел и просил милостыню у прекрасных ворот храма, и удивлялись тому, что с ним произошло. Вот проповедь как действие, да? Причем интересно, что действие – помощь человеку, не огонь с неба, там, не что-то еще, а вот человек нуждается, они ему помогают. Вот образ христианского действия в этом мире. Причем обратим внимание, что они говорят: «Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи», но они не говорят: «А вот если ты поверишь, то тогда мы тебе поможем, а вот сделай сначала то и это, пятое, десятое». Нет, это дар, но дар во имя, да, то есть дар, который одновременно есть прославление. Нищий держался за Петра и Иоанна, еще бы. И весь народ в изумлении окружил их в колоннаде храма, которая называлась колоннадой Соломона. Ну, это просто одна из частей колоннады или портик, место, где люди ходили, сидели, там прогуливались, свободное такое пространство. Увидев это, Петр обратился к народу: «Израильтяне, почему вас так это удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или своей набожностью сделали, что этот человек ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали». Вновь, как и во второй главе, он говорит им об их ответственности. Там очень много людей, которые присутствовали во время распятия, может быть, молчаливо, может быть, даже криком «распни его», согласились с этим, да? И он не снимает с них ответственности, но он не давит на их вину, он лишь о ней напоминает. Просто говорит, как о факте. «Которого вы предали, от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. Но вы отреклись от святого и праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили Создателя жизни». И дальше вот он на эту тему уже не говорит. «Но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Имя Иисуса укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, потому что мы поверили в это имя, и вера, которая дается через Иисуса, совершила исцеление на ваших глазах». И тут же он их даже как будто и утешает. «Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили так по незнанию. Но именно так Бог исполнил то, что он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят страдания. Итак, покайтесь, обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты, чтобы от Господа пришли времена отрады, и чтобы он послал предназначенного вам Христа, Иисуса». Имеется в виду, конечно, второе пришествие. «Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, время, о котором Он давно возвещал через своих святых пророков. Ведь Моисей сказал: из твоих братьев Господь твой Бог поставит себе пророка, подобного мне. будьте послушны ему во всем, чтобы он не сказал вам, и всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа. О том же говорили все пророки, начиная от Самуила и тех, кто был после него, они тоже предсказывали эти дни. Вы же наследники пророков и наследники завета, который Бог заключил с вашими отцами. Это очень важный момент, что христианская вера продолжает завет, заключенный с израильтянами. Вот часто от христиан можно услышать, Ветхий Завет, это все не нужно, неинтересно, это все для евреев, а мы не евреи. Нет. Это все нужно, интересно. Более того, Новый Завет – это раскрытие того, что в Ветхом было заложено, да, но не явлено. Он, то есть Бог, говорил Аврааму, «Через твое потомство получат благословение все народы на земле. Когда Бог воскресил своего слугу, он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел». То есть, по сути дела, что такое вот это самое явление Христа, его проповедь, его воскресение, это перенос, расширение круга тех, кого касается благословения, данное Аврааму, на все человечество, с единственным условием, люди должны принять этот дар, люди должны поверить в Иисуса. Вот его проповедь иудеям, язычникам и всем. И еще раз, они проповедуют спасение. Вот здесь Петр, но в огромной степени это его слова, но и другие говорят примерно то же самое. Они проповедуют не вину, не забывая о вине, но проповедуют избавление от вины, проповедуют спасение, проповедуют возможность присоединиться к этому завету с Богом. Как на это реагируют все остальные? Четвертая глава нам расскажет.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Второе пришествие. Один человек хотел поехать из Парижа в Лондон. Он купил билет, но вместо того, чтобы удостовериться, какой поезд идет в Лондон, он сел в поезд, отправляющийся в Вену. При проверке билетов кондуктор сказал ему: «Вы ошиблись, этот поезд следует в Вену». Но пассажир отвечал: «У меня билет в Лондон, и я иду в Лондон». Кондуктор на это возразил: «Надо поехать обратно. Если же вы не пересядете в нужный поезд, то никогда не доедете до Лондона». Не то важно, что указано в билете, а то, в какой поезд мы сели. Это решает вопрос нашего приезда.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами. Я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить и жертвенник Божий с хвалой обходить. И славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не погуби. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня, Боже, Тебя я молю. Да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое сохраню как святыню, и в доме Господнем благословлю.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на драккарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации «Крю» собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Я начал считать страны, которые посетили с доброй вестью. Англия, Швеция, Норвегия, Франция, Италия, Япония, Филиппинские острова, Вьетнам, Индия. Более 50. Во многих из этих стран после нас оставалось нечто большее, чем несколько недель собраний. Местный отдел, иногда несколько отделов, центры для дальнейшей активности мирян. В таких странах, как Финляндия, Эстония и Югославия, мы не могли молиться или рассчитывать на большие результаты нашего труда. Я думал о моем первом посещении коммунистической страны и решении, которое родилось во мне. Наша небольшая группа поселилась в Гавана-Хилтон, переименованную в Куба-Либра после того, как Кастро пришел к власти в Кубе. В этом отеле у Кастро была своя квартира, и отель был переполнен военными. Но самого вождя трудно было увидеть. В одно утро, около 2 часов утра, собираясь ложиться спать, я внезапно почувствовал, что если я оденусь и спущусь лифтом в ресторан, я встречусь лицом к лицу с Кастро. У меня был большой опыт с Духом Святым, чтобы теперь противоречить такому необъяснимому откровению. Поэтому я очень тихонько оделся. Роза открыла глаза. «Куда ты идешь?» «Вниз. Встретиться с Кастро». Роза тоже была знакома с такими побуждениями от Духа. «Это очень хорошо», — сказала она спящим голосом. В ресторане сидела группа весьма молодых солдат в возрасте 15 или 16 лет. Они сидели у прилавка и пили оранжевый сок. «Годы тому назад», — сказал мне официант, — «это место было переполнено в такое время. Североамериканцы», — сказал он, — «казино». Он показал рукой по направлению опустевшего помещения под сцены. Им было безразлично, сколько они проигрывали. Он принял мой заказ на тарелочку мороженого и ушел со вздохом на кухню. Вернувшись, он задержался у стола с видимым намерением поговорить. Кубинский испанский язык отличался от мексиканского, среди которого я вырос. Но у нас не было проблем, чтобы понимать один другого. «Когда сегодня вечером придет премьер Кастро, — сказал я официанту, — скажи ему, пожалуйста, что я владелец молочной фермы из Калифорнии. Хочу с ним поговорить». «Сегодня вечером? — повторил официант. — Его не будет сегодня. Он никогда не приходит так поздно». Я доел мороженое. «Сегодня он придет». Официант с удивлением посмотрел на меня. «Разве вам кто-то сказал, что он придет сегодня?» Я немножко задержался с ответом. «Да», — согласился я, — «мне кто-то сказал». Человек покачал головой. «Невозможно», — заметил он. «Он никогда не приходит позже 10 часов вечера». И казалось, что официант был прав. Прошло еще 5 минут, 10, молодые солдаты ушли, я взял счет и подошел к кассе. Кассир еще считал мою сдачу, когда я услышал стук сапог по коридору. Скоро через дверь вошло 18 или 20 чернобородых мужчин в оливково-зеленой форме. Некоторые из них имели при себе винтовки, другие – американские автоматы. В центре группы был Фидель Кастро. Кастро сел у стола и заказал стейк, а охрана расселась вокруг по всей комнате. В комнате не на кого было смотреть, как только на меня. Я заметил, как официант нагнулся и что-то шепнул на ухо Кастро. Он посмотрел на меня, а потом пальцем кивнул мне, чтобы я присоединился к нему у стола. Я сел по его правую сторону при осознании, что дуло всех винтовок через комнату следили за мной. Кастро задал мне несколько вопросов о молочном деле в Калифорнии и был немного разочарован, что он не мог угостить меня стейком. «Когда я приеду к вам в гости, я выпью у вас целых 4 литра молока». По всей комнате раздался взрыв смеха. К моему облегчению ружья опустились, и некоторые из охраны закурили. Я знал революционного вождя только по его бесконечным радиоречам. Я удивился при личной встрече с ним, что он был внимательным и осторожным слушателем. «И что привело вас в Кубу?» – спросил он меня позже. Я сказал ему, что мы приехали с группой, чтобы познакомиться с кубинцами в нашей отрасли работы и рассказать им, что Святой Дух совершает среди людей, подобных им, в других странах. Опять, к моему удивлению, он проявил искренний интерес. Он сказал мне, что однажды ему пришлось быть в госпитале в Бронсвилле, в Техасе. Каждый день в телевизионной программе было 2 человека, один из них Билли Грэм, а другой Орал Робертс. Я думаю, что они честные люди, и то, что они говорили, было правдой.
Мы провели в разговоре 35 минут, когда очень пьяный и очень злой североамериканец появился у стола. «Почему вы никогда не отвечаете на письма?» – добивался он. «Я ждал ответ 3 месяца от так называемого правительства». Я не мог вникнуть во все подробности того, о чем он говорил, но я понял, что он был владельцем ночного клуба перед тем, как тот был закрыт теперешним правительством. Я удивлялся смелости этого человека в комнате, полной вооруженных солдат. Но он был слишком занят собой, чтобы их замечать. «Вы теряете деньги», — говорил он. «Не забудьте, что я вел хорошую торговлю здесь». Лицо Кастро позеленело, почти как цвет его туники. «Хорошая торговля», — сказал он. «Вы считаете это хорошей торговлей, картежная игра и проституция? Разве это то, чем были заинтересованы ваши люди в нашей стране?» Я пробовал встретиться взглядом с прежним хозяином ночного клуба. Вряд ли можно было бы быть настолько пьяным и поглощенным собой, чтобы не понять этого вопиющего вопроса. «Заботились ли вы о нас? Что вы о нас знали?» Пьяный не был в состоянии слушать. «Не читайте мне морали, кубинцы имели хорошую прибыль. Почему всякий раз...» Кастро поднялся, не окончив ужина. Он был уже на полдороги к двери, солдаты с ним. Внезапно он повернул в мою сторону и протянул мне руку. «Я рад вашему посещению», — сказал он. «Я бы хотел...» Его лицо все еще выражало неудовольствие, и он не договорил. Через минуту они все ушли, владелец ночного клуба последовал за ними, все еще с обидой на случившееся. Я остался один у стола. На часах было 3:05. Я бы хотел, чтобы больше людей приехало из вашей страны в Кубу молиться, а не картежничать. Если бы так было, думал я, когда на лифте поднимался наверх. Каким был бы мир сегодня, если бы миллионы путешествующих американцев ехали с Божьей любовью к людям, которых они посещают? Если бы они поехали сегодня? С того вечера я включил эту мысль в мою просьбу, где бы я ни был с друзьями. Общество. Идите, говорите добрую весть. Путешествуйте для Бога. Помогите спонсировать путешественников по свету, тех, которых мир очень часто видит. И наши люди пошли. Пошли те, которые получили доверие от других мест и других стран и пришли к нам, чтобы отдать свой

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим»? Удивительное радио.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.

вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
3: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
4: Доброе утро.
5: Доброе, прекрасное утро.
3: Да, сегодня у нас в студии я, Юрий Кривонос, Олег Токарев и Даша Еремина. Говорим, ну как бы не хотелось бы никого пугать, ну о будущих бедствиях.
4: Но придется, да.
5: Но Иисус предупреждал, и нам надо поговорить об этом.
4: О будущих бедствиях, да, актуально.
3: Ну, или о неприятностях уж, как кто на это все смотрит. Кто-то говорит, бедствия грядут, кто-то говорит, да это всего лишь неприятности.
5: Неудобства маленькие.
3: Я готов,
4: ну,
3: да.
4: Не сказать, что маленькие, но...
3: Человек, наверное, определяет, что есть для него что, в зависимости от того, какое у него состояние, на что он настроен. И все внутри.
4: Страхи или бодрость, да? Как ты с утра просыпаешься, да?
5: Я, главное, всегда, как женщина, говорю себе, главное в то время не быть беременной и питающей ребенка.
4: А, ну все по Писанию.
5: По Писанию, да.
3: Хотя, скорее всего, здесь речь идет не о какой-то отдельной группе людей, а о тех, кто оказался беззащитен, кто не побеспокоился о защите. Кто не побеспокоился о том, чтобы ему было на кого уповать, за что держаться, и о тех, кто сильно привязался к этому миру, кому тяжело оторваться. То есть, вот смотрите, жена Лотова, не была ж она беременная, не была она питающей сосцами, как написано в Евангелии, да, а просто она просто была сильно зависима от Содома. Жаль было ей терять это место жительства, свой дом, свое жилище, в общем. И таким образом она оказалась неподготовленной.
5: А во времена Ноя вообще все, кроме Ноя, оказались неподготовленными. Не слышащими Бога, не разумеющими.
3: Да, как считают некоторые исследователи, 120 лет Ной строил ковчег и благовествовал окружающим людям, но мало кто посмотрел в его сторону. И в целом, судя по всему, не сильно волновались.
4: Ну вот это интересный момент. То есть если взять в наше время, так рассмотреть, а что же там Иисус нам сказал делать? Да? То есть будут ли какие-то моменты, о которых нам надо позаботиться? Накупить тебе гречи побольше, да? Не написано нигде, да, что закупите себе продуктов. Вот интересный момент. А вот какие-то условия тогда, думаю, вот какие были во времена Ноя того же. Говорил им о том, что будет потоп. То есть говорил о том, какое будет будущее. Но Бог ему дал этот план, да, который он реализовывал. Это вот где-то индивидуально ли это было для того момента? Может, и да, другим же ничего не дал, а ему дал. Так же здесь можно рассмотреть. Если мы сейчас ходим и говорим, что последнее время там будут гонения, то вот я думаю, что кому-то может Господь дать, да, какой-то индивидуальный план и на будущее кому-то из людей. Как вы думаете? Или все-таки у нас...
3: Ну, наверное, в этом и заключается главный смысл, да, что ты следуешь какому-то божественному плану. И оказаться неподготовленным – это, в общем-то, жить. Человек живет для себя. Человек что-то к груди прижимает крепко. Да? Человек во что-то вкладывается, что в грядущие бедствия, да, просто не выживет. А о чем Христос говорит? Христос ведь, когда говорит о подготовке к событиям, к драматическим событиям, которые, в общем-то, в мире всегда происходят, он говорит, молитесь и бодрствуйте во всякое время, да сподобитесь избежать грядущих бедствий. молитесь и бодрствуйте. То есть вот оно, что для нас, да, с одной стороны, молитва, да, то есть ты каждый день полагаешь свой на Бога, с другой стороны, ты бодрствуешь, ты себя проверяешь, ты вообще чем увлечен, ты на что настроен, а ты чем вдохновлен.
4: Не, ну это я понял, но мне вот хочется, если уж это дотошным и практичным быть, да, то как раз вот вопрос в этом, то ли как тебе Илья, да, вот он бежал, и там вороны его кормили, то есть если уже ты уповаешь, вот будет сверхъестественное чудо, когда вот сии знамения придут на тебя, и ты там вот чудом, и на тебя будет кто, вороны будут тебе хлеб приносить. Да, или же все-таки вот какие-то надо вещи, ну, о чем-то позаботиться.
3: О чем-то вот, позаботиться.
4: Да, потому что вот даже если посмотреть на мировых там всяких пророков, высказываний, вот как раз-таки бывают такие моменты, что кто-то там даже практические советы там дает, возьмите машину, которая будет меньше ломаться, там еще что-то. И вот, ну, а знамение туда приходит, и вот у нас уже, да, в свете последних событий, и ты уже вот кто как выходит из этих ситуаций. Кто-то говорит, Господь усмотрит, укрепляет, действительно усматривает, что-то происходит. Кто-то кому-то пытается помочь где-то, кто-то помощи просит. Как вот это интересно, вот практически. Мы, наверное, не знаем, да, как оно будет.
3: Меня, знаешь, это восхищает. Возьмите машину, которую меньше будет ломаться.
4: Да-да-да.
5: Это ж кот в мешке.
3: Вот. И никто не говорит, купите себе лошадь. Сделайте себе телегу, потому что света тоже, не будет.
4: Электроэнергии, вообще, да. Свет будет всегда, я думаю, вот электроэнергия.
5: Сейчас это какой-то экспонат, если лошадь вот по проезжей части, например, скачет.
4: Не, у нас тут есть рядышком.
5: Вот я один раз видела за все время жизни вот на Кубани.
3: В основном это прогулки.
4: Да,
3: но,
4: да, да.
3: Но это, к слову, да, все равно мы по-своему воспринимаем вот эти все грядущие бедствия. То есть, ну, наверное, гречки в магазине не станет. А мы не думаем, а вдруг магазин это не станет, понимаете?
5: Да, ну, или вот он это будет, но покупать и продавать-то.
3: Ну, покупать и продавать, да, это тоже мы хороший
5: момент. Мы не сможем.
3: Момент. Не все смогут покупать и продавать. То есть, вот все равно мы по-своему готовимся к этой ситуации. И поэтому Христос как будто не дает никаких практических советов. Ну, как то купите. Того, вот этим запаситесь. А говорит, бодрствуйте и молитесь. Мне кажется, о молитве здесь, наверное, все нам понятно, да? Ну, мы так считаем. Вот о бодрствовании здесь, вот здесь гораздо шире. Mm-hmm. Здесь очень широко можно себе это представлять. То есть человек размышляет о будущем. Бодрствовать – это значит размышлять о будущем. Mm-hmm. То есть стараться понять, а что будет завтра? То есть ты в состоянии готовности определенной. И, в общем-то, исходя из этого, ты вокруг себя формируешь свое пространство, в котором ты собираешься эти все проблемы переживать. Мне кажется, да, действительно сюда входит не только, там, скажем так, готовность к чему-то моральная, да, но и материальная тоже, вполне возможно. Может быть, не до безумия, как тот самый богач, который сказал, вот житницы мои уже не вмещают.
5: Но у него цель была не та. Почему бы нам так не наполнить житницы?
3: Так он же хотел есть, пить и веселиться, даже тогда, когда у всех будут трудности, а у него будет много.
4: Ну, когда в Писании мы это читаем, я думаю, что это логично. Во-первых, там они же как-то в то время, ну, трудно, ну, как объяснить, что будет через 2000 лет, так скажем. То есть надо на самую суть указать, как я понимаю. Не надо детализировать, там, как-то заниматься какими-то мелкими деталями, там. Побегите в горы, в пещеры, да, там припасы сложите. Нет, то есть тут именно вот указана самая суть. Вот если вы будете этим, это делать, вот, то не промахнетесь. Вот если на что-то другое, там, если вот вы на пещеры ориентироваться будете, или там на какие-то эти, как сохраниться, там, это, ну, можете промахнуться. А вот затем имеете общение с Богом, получаете эти откровения, как бы вы же молитва, я понимаю, вот этот момент индивидуального общения, когда Бог тебе что-то открывает в конкретной ситуации, то, что тебе нужно сделать. Да, и бодрствуй, то есть делай что-то, не только получай это как бы, откровение, но будь готов что-то сделать. У нас, кстати, интересный пример. Недавно в Кропоткине приехала с наших территорий, там ближайших, такая прям община, человек 60. Вот они тут побыли, и они потом, получившие откровение вот о том, что им нужно двигаться дальше, знаете, как Авраам, они собрались.
3: Путешествующая церковь.
4: Ну да, представляете, часть церкви просто на утро, ну, в одно из воскресений 60 человек не было. Они вагон целый выкупили, представляете, так и поехали прям с детьми, с родителями. Ну, я не призываю никого это делать, но вот я думаю, они поехали, в сторону севера, знаете, где есть реки, где есть леса, где есть рыба на всякое время, где есть дичь в лесах. И вот туда, вот я смотрю, они вот и молились, и бодрствуют. Вот, и
3: отшельничают. Вот, смотрите, а здесь как раз, мне кажется, мы должны подойти к одному очень важному для себя заключению. Когда речь идет о бодрствовании, здесь же речь идет не о нас только, не только о том, как нам что-то пережить, а как нам в бедствиях, вот что называется, не сгинуть. А речь идет о том, что мы должны делать. Вот мы призваны к чему? Мы здесь живем зачем? Мы в это место помещены для какой цели? Мне кажется, вот такие маргинальные слегка сообщества, которые все время где-то в движении находятся, и они все время от чего-то бегут. А между тем, какой смысл бежать? Вот не сказал Бог Ною: Ной, беги, да, от этого мира развращенного, давай я найду тебе место где-нибудь на окраине континента, где ты будешь жить спокойно. Нет, он, Ной, в окружении всего того рода развращенного строит ковчег, никуда не убегает, он просто продолжает строить ковчег. Это трудно? Трудно, потому что, наверное, делать это достаточно долгое время, пусть даже и длинная была у них жизнь, но это, в общем-то, довольно, как бы это сказать, утомительно, что ли. Особенно, когда ничего не происходит. Хотелось бы какого-то подтверждения. Представь себе, вот эти группы, да, какие-то. Таких, кстати, было немало. Еще и в советские времена были такие люди, которые уходили куда-то в скит, уезжали на крайний север, и подобные откровения были, кстати. Некоторые даже ехали встречать корабли под красными парусами. Вот придут корабли с красными парусами. Вот,
4: но это уже сильно радикально.
3: Но это, знаешь, это под влиянием, как раз под влиянием вот и вот этих всех постановок театральных действий по повести Александра Грина «Алые паруса». Приплывут корабли, наверное, это как-то производило впечатление на людей, и люди ожидали, что что-то подобное должно быть с ними. То есть вся цель их существования – это их избавление, ожидание их избавления. И, конечно, ничего практически не о благовестии, не о труде.
4: Да, это точно. То, что убежать, скрыться и не отсвечивать, да, я думаю, что тут это чисто момент сохранения. В нашем случае, я думаю, Христос, да, говорит о другом, да, чтобы мы там, и этим и пропитано все Евангелие, о том, чтобы нам говорить, например, чтобы нам быть светом, чтобы нам быть солью, чтобы в этот момент, даже, наверное, самый ярчайший пример — это апостол Павел на корабле, когда приходит проблемы, он вообще их сначала предупреждает.
3: Да, он говорит, давайте не поплывем.
4: Да, потом он с ними там везде пребывает, потом он получает откровение, он уже подкрепляет этих людей, да, и говорит, что Господь сказал, все мы сохранимся.
5: Все утонет, но мы сохранимся.
4: Да, я думаю, что это миссия как раз людей, которые находятся, вот даже, может, тех, кто с апостолом Павлом путешествовали, верующие, да, все остальные, получается, язычники там были, там, может, иудеи, еще кто-то. Но он посреди этого всего, То есть он с ними вместе в этой ситуации, но он тот, который от Бога получает эту информацию и уже этим людям рассказывает. Я думаю, что это и при последнем времени так вполне возможно, что когда все это настанет, то есть есть люди, которые будут знать, что именно делать, потому что они будут иметь общение с Богом, молиться, ему будут получать и будут говорить людям о том, что так и так, вот то, что необходимо сделать. И даже если предстоит вместе пройти, даже где-то, мягко говоря, погибнуть, да, или войти во что-то, в узкие обстоятельства, и там вместе с ними не просто убежали, да. Да, мы вот, у нас есть связи сверху, поэтому нас тут обеспечили всем необходимым, и мы теперь, не с вами, так скажем, да, как в Египте, да, там, говорит, у всех скорби были, у нас не будет, а мы тут рядышком стояли. Думаю, что мы, проходя это все вместе, будем теми, кто будет, светом.
3: Ну, да, видите, наверное, всегда христианское благочестие, оно сталкивалось с определенным вызовом. Вот как быть? А, к примеру, началась пандемия. И пандемии были. И достаточно серьезные. Возьмите Европу средневековую. Как поступать христианам? Бежать? Или заниматься помощью людям нуждающимся, помощью больным. И я думаю, выбирали люди каждый по тому, насколько имели веру, насколько были готовы. Вот знаете, мне кажется, бодрствование некоторые понимают, как готовность бежать, а некоторые понимают, как готовность что-то делать, помогать, трудиться, служить. Но, во всяком случае, панику не сеять. Вот апостол Павел на корабле, который терпит в буре проблемы, а панику старается не сеять. При всем при том, вы видите, они уже повыбрасывали все за борт. Уже хотели даже пленников за борт выбросить. Апостол Павел говорит, вот здесь стойте, подождите, да. Не надо. Бог сказал, что все будут спасены. И надо, наверное, вот это взять на вооружение, потому что грядущие бедствия, если только Бог тебя за руку явно не выводит из какого-то вот места, это возможность для спасения людей.
4: Да, тут как раз вот этот момент молитвы. Это вот понимание вопросов того, сможешь ли ты быть полезен для Бога в данной ситуации, как я понимаю. То есть наша жизнь уже нам не принадлежит, она сокрыта во Христе и в Боге. И поэтому здесь уж, коль мы выбрали этот путь и пошли по нему, то уже, если уж Господь Иисус наш Господин, тогда надо и Его слушать тогда. Куда, куда тебе, куда надо. Хотя обстоятельства могут совершенно, интересно, на месте апостола Павла. Проповедуешь ты Евангелие, богобоязненный человек. Тут ни с того, ни с сего тебя там кидают, бросают куда-то. Господи, да я ж тебе служу. О чем вообще мы говорим? Представьте, я служу Господу сейчас в нашем понимании. Да у меня все по-зеленое вообще. Должно и там оттуда прийти, и оттуда привалить. И там мне должно повезти. Потому что этот принцип, знаете, когда мне очень такой нравится, так как Виталий Сергеевич бывает его там раскрывает, когда у нас на Рождество проповеди, и когда, говорит, вы знаете, там в гостиницу пришли, когда Мария беременная, и говорит, в гостинице место этот, посмотрите, должно быть. Он говорит, да нету места. Он говорит, нет, вы не поняли. С нами Бог. Вы еще раз посмотрите. Сейчас как раз кто-то должен съехать, понимаете? Тот момент, когда...
3: Не надо ли кого-то поторопить?
4: Да. Сам момент, что если с нами, то Бог позаботится, чтобы кто-то съехал, понимаете? То есть если мы едем, нет парковки, то мы думаем, Господь нам обязательно должен ее
3: смотреть. Мы будем кружить.
4: Он тут же... И тут тоже аспект, понимаете, да, что когда ты в этих обстоятельствах, когда вдруг почему-то, мягко говоря, тебе как будто бы не везет, а ты вместе со всеми и оказываешься. И вот этот момент, как тебе поступить, там внутренне, да, тут вроде же должно, апостол тоже, он идет, а у него эти то одно, то второе, тут вообще его...
5: То змея на руку, да?
4: Да, туда, то в тюрьму, потом в этот корабль, и думаешь, что-то здесь здесь, ну, явно не то. Что-то тут не так. А нет, все так. Оказывается, вот даже в таких обстоятельствах, в тесноте, все правильно.
3: Бог проведет.
5: Ну, не зря же, да, есть даже русская поговорка или пословица «нет худа без добра». То есть даже такие обстоятельства, они благоприятно потом каким-то образом отражаются в будущем.
3: Ну, да, это хорошая альтернатива поговорке «беда не приходит одна». Но Христос, смотрите, Он говорит, надлежит всему этому быть. Вот Он рассказывает ученикам, они, конечно, замерли. Они слушают Его, потому что о грядущих катаклизмах слышать, ну, это, наверное, ну, скажем так, очень впечатляюще. Они как фильм смотрят катастрофу. Что будет? Вот это будет, вот это будет и вот это. И, наверное же, когда Христос говорил, на них это производило впечатление неизгладимое. И он, глядя в их глаза, говорит, смотрите, не ужасайтесь. Я рассказываю вам, а у вас уже страх в глазах, уже ужас. Смотрите, не ужасайтесь. Этому быть надлежит. То есть...
4: Предупредить.
3: Не избежите. Не избежите. И мир не избежит этого всего. Сколько ни пытаются люди как раз избежать каких-то бедствий, как... не выстраивают экономику, как не выстраивают подготовку к различным стихийным ситуациям, все равно бедствия приходят. Но что вы будете делать в этот момент? Да? Что вы будете делать?
5: Он говорит, это еще не конец, как будто бы это еще цветочки.
3: Однажды он говорит, да бегут в горы, да вот когда ситуация уже совсем, что называется, начинает выходить из-под всякого контроля, вот тогда уходить. На мой взгляд, это когда начинает происходить насилие какое-то серьезное. И вот чтобы не быть участниками этого какого-то насилия или вот этих всяких ситуаций, тогда да. Но опять же, это все происходит, по словам Христа, в преддверии восхищения Церкви. То есть ваша задача вот в этот момент как раз ожидать Его пришествия.
4: Ну, это сейчас, наверное, даже, ну, не знаю, как сейчас, там в новостях у Юрия Анатольевича практически каждая новость была о том, что где-то христиан притесняют, где-то гонения определенные.
3: Есть,
4: потому что, да. Вот трудно понять, как это по всему лицу земли может в один момент быть, потому что разные правители, есть даже те, которые более, ну, даже христиане, да, ну, вот сами правители, и чтобы они там допустили какие-то такие гонения. Но вот я думаю, что оно постоянно происходит, и вот нам в этих обстоятельствах тоже уже, коль нас предупреждали, ну, там тоже говорят, что повлекутся суды, да, по-моему, написано там, то есть будут определенные моменты, когда будете убиваемы, там, каждый, кто убивает вас, будет думать, что этим служит Господу, то есть он говорит, ребята, вы в этом будете, то есть он как бы предупреждает, что не то, что вы от этого, ну, я вас всех от этого сберегу. Никто не посмеет вас тащить в суд, как бы, нет. Он говорит, когда вы будете на суде, не думайте о том, что говорить. То есть вот этот момент предупреждает, как будто бы не то, чтобы он не заинтересован, но будет это, вот, будет.
3: Слушай, для людей, ведь часто главное виновного найти.
4: Ну да.
3: Кто виновен во всех этих бедствиях, во всем том, что с нами не так. А вот представители некой чуждой идеологии, вот, некой религии, которая слишком патриархальная, или слишком ортодоксальная, или слишком консервативная. Это от них, от этих вот как раз консерваторов, от этих вот всех традиционников, это от них все бедствия, это от них все войны, это от них весь голод. Это, вот, то есть для людей, когда они возбуждены и ищут виновника проблем, ну вот...
4: Надо им показать. Чтобы...
3: И будет показано. И тогда, вы знаете, и без команды. Вот эти все гонения, они начинают происходить даже без команды чьей-то.
4: Ну, принципа Нерона, да, как бы спалить Рим и найти виновного. И все, вот.
3: Ну, конечно, все смотрят, вот оно пламя. Вот я потерял в этом пламени, кто виноват? Они виноваты. Они все время говорят о грядущих судах, они все время предупреждают о том, что мир сгорит в огне. Ну, это они же, от них же исходит.
4: Ну, кстати, да, да, проповедь в действии.
3: И здесь по римскому праву, да, это же один из главных постулатов римского права. Кому выгодно?
4: Угу.
3: И главное, никто не думает, что выгодно было как раз Нейрону. Но никто не подумал, да, что вот христианам-то совсем это не выгодно, хотя они предупреждают об этом. Но все набрасываются на христиан во времена Нейрона, а Нейрон как будто вот сидит и...
4: Ну, я думаю, да, что всегда есть какой-то эпицентр событий, где-то что-то вот максимально Бог допускает, наверное, чтобы оно было. Вот в одном или в другом месте это вот... Но оно причем видно. Но вот я думаю, сейчас мы читаем Евангелие, и, ну, это, знаете, как для нас история, но кроме израильтян, никто больше на этом земном шарике в те времена, он же не мог этого знать. Это мы уже сейчас прочитали, мы умные уже, ну, как бы мы помним, сейчас мы вам расскажем, там уже можем даже поспорить, там какие рукописи и так далее. А то в одном месте происходило, телефонов не было, чтобы снять и отправить. А что в данный момент происходит в Иерусалиме, да? А тут есть человек, который говорит, что он Бог. И вот это распространение, все. А сейчас уже другие способы. Сейчас где бы что ни происходило, вы посмотрите, чемпионат мира идет в Америке, а мы его смотрим прямо здесь, кто-то в прямом эфире, где-то что-то произошло.
3: Участники всех событий.
4: Да, да. Мы получается, что весь мир сейчас, он настолько, сузился, да, наверное, что он...
3: Сплелся.
4: Сплелся, да.
5: Вот сейчас... вы отвечаете на свой вопрос. Да. Не представляю, как это будет повсеместно. Да, там, ну вот, мир сузился...
4: Будут знать. А, не, ну да, если информация одна пойдет, теперь уже во всем мире ее будут знать.
3: Ну, а представьте, есть еще силы, которые хотят унифицировать этот мир, да, которые хотят его весь себе подчинить. Ну и представьте себе, эти люди далеко не христиане. Далеко не добрыми мотивами они руководствуются. Что у них там в головах? Это, знаете, даже сложно себе сказать.
4: Я даже не хочу представлять.
3: Да, вот
4: никогда.
3: Мы, друзья, да, что получаем от Христа? Мы получаем от Христа, он почему это все говорит, да? Ведь это далеко-далеко от апостолов. Но он их предупреждает, что вы должны быть внутренне готовы, не поддаваться панике, не поддаваться страху, не бежать... сломя голову, а продолжать проповедовать, продолжать держаться истинного Слова Божия, ну и жить, показывая пример окружающим какой-то определенный.
4: Ну, предупредить, да, и предупредить, что и сказать, что надо делать в этот момент.
3: Да.
4: Потому что когда я, вот вообще всякое, мне кажется, пророческое слово, оно как раз людей... Ну, в данный момент, да, вот там назидание, увещевание, утешение, оно ведет в ту сферу, где ты должен быть. Ну вот, потом ты попадаешь в эту ситуацию, и благодаря тому, что Бог тебе уже сказал, куда тебе, мягко говоря, грести, вот, в какую сторону, ты туда и направляешься. Вот интересный момент, да, если вот этот дар, который есть, я понимаю, в церкви, я вижу, что он к этому и служит. Человек может быть и туда, он разносторонний, он понимает, что может и там быть. И говорит, ну, Господи, куда? И Господь ему или открывает Духом Святым, или ему говорит человек Божий, да, через Слово. И он понимает вот так. То есть оно будет... Там будет утешение тебе, будет радость, будут изменения обстоятельств. Там просто ожидай, например, и все, иди. Или там у человека выбор, куда ему в служении или работать. Ему говорят о том, что у тебя будет служение, у тебя, вот этого держись. У тебя будут, может, перекрестки, будут сомнения, но ты вот так вот сделай. Я понимаю, тут то же самое пророческое слово, который как раз говорит о том, что чем заниматься. То есть вот оно придет, а вы уже знаете, у вас уже инструкция на этот момент есть. То есть это пришло, что делать? А вот же ты почитай, точно. Все, я понял, спасибо. То есть уже на будущее было сказано. Ну, и вот я думаю, настолько важно это было для Христа, да, что он вообще это в Евангелие вносит. То есть это говорит, ребята, вот это такое будет, сразу предупреждаю. Вот.
3: Сразу вас
4: предупреждаю. Вот сейчас уже пока здесь, да, вот на этом берегу еще, да, вот, но настолько это серьезно. Представьте, что вот Иисус пришел, вот сколько у него тем было, да, вот он одну из тем, он вот все-таки настолько оставляет нам ее для того, чтобы вот это тогда... Я еще здесь, но я вам об этом обязательно скажу, когда мы куда-то уезжаем, там, да, предупреждаем кого-то или посылаем кого-то куда-то и предупреждаем его, говорим, вот так, вот так, вот так. И он вот настолько важная тема, интересно.
3: Да.
5: Друзья, оставайтесь с нами, в эфире новости.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Ну, друзья, смотрите, да, в мире новости, они... В общем-то, они настолько радужные. Хотя можно подобрать было бы, наверное, достаточно большое количество новостей, где все замечательно, все хорошо. Но, тем не менее, не все везде хорошо. И, наверное, так не будет. Где-то что-то да происходит. И то, что гонения сегодня на христиан есть, и они продолжаются, это факт. То, что где-то они открыты, а где-то скрыты, это тоже факт. То, что в мире происходят различные трагические ситуации, это тоже факт. То, что над миром нависли серьезные угрозы, это тоже факт. И не замечать этого нельзя. Да, говорить о том, что пусть оно все горит синим пламенем, а у меня все будет хорошо, потому что у меня мешок гречки, но это тоже, честно говоря, наивно. Потому что мы даже себе представить не можем, да, с чем можем столкнуться, и не дай Бог. Да.
5: Повторимся, да, что Иисус нам говорит, не ужасайтесь.
3: С другой стороны, да, вот Христос, Он говорит, не бойтесь, не ужасайтесь. Христос говорит о том, что мы должны запасаться. Но опять же, смотрите, чем мы должны запасаться. Маслом должны запасаться.
5: Духовным.
3: Ну, вот это как раз о притче о 10 девах. Одни запаслись маслом, другие не запаслись. Можно, конечно, буквально это все воспринять, побежать скупать масло в магазине, и запастись маслом. Но вы знаете, сколько ты бы не запас, какое количество продуктов ты бы не запас, хотя, наверное, какой-то запас всегда иметь хорошо, это тебе не поможет встрече со Христом твоей, это не поможет твоим взаимоотношениям с Богом, твоей близости с Богом, а самое главное, спасению твоему в целом-то не поможет.
4: Насколько близки твои отношения со Христом, насколько ты в тот момент, когда нужно будет, то сможешь наладить этот, этот мост общения, если можно так сказать, да, то есть нам Библия говорит, если ты во время бедствия оказался слаб, то бедна сила твоя.
3: Сила.
4: То есть вот наша сила в Боге, вот в Нем, и в наших взаимоотношениях. Кто бы еще предупредил из там родителей, маму и отчего, и отчима Иисуса Христа о том, что нужно было уходить. Если бы не было отношений с Богом. Кто бы предупредил апостола Павла в том, что надо идти именно было туда, там, в Македонию, да, там, и позвали. То есть это все вот от этой близости. И там, когда мы живем вот в духе, в повседневной жизни с Богом, то есть у нас есть мудрость, куда пойти, что сделать. Кому позвонить, да, или у кого спросить о чем-то. И ты когда, ты говоришь, пойди, говорит, там эту рыбу вылови, там. Как решить вопрос, данный вопрос. То есть, когда у нас есть эта близость с Богом, то есть у нас есть мудрость от Него, как именно совершить то или иное действие. Вот как раз я думаю, про это здесь и говорится, что если, вот и про масло, про то же, да, что если у вас будет это, то есть, если оно не будет потеряно, потом, и там, где там искать, там надо, это же годы, отношений, знаете, у нас, когда мы происходит такой у нас процесс нашего возрождения, и тут теперь Дух нас ожил, и мы теперь можем в Духе общаться с Богом, но мы же никогда этого не делали. И начинается процесс восстановления отношений. Он, получается, не такой уж быстрый, чтобы нам начать понимать Бога, нам слышать Его, потом понимать, потом еще бывает, там кто-то приходит в виде ангела света и начинает что-то говорить. А нам нужно во всем этом научиться. Если мы в это не вкладываем в течение лет определенных, то есть в конечном итоге, когда приходят какие-то обстоятельства, мы оказываемся растерянными и говорит, дайте нам вашего. Он говорит, да как мы дадим это вам? Говорит, вы не понимаете. Вам самим надо идти и делать это, вам надо идти самим покупать, вам надо самим эту цену было платить. А как платить, когда уже заходить надо? И вот представьте, сколько этих историй интересных может быть, да, когда человек тут думал, ну, мягко говоря, о своем, вот как ему тут устроиться, пристроиться, как здоровым остаться или еще что-нибудь, а потом приходит время, и ты такой, так, подожди, а тут, ну, как бы обстоятельства такие, что надо куда-то что-то делать, трудности, искушения, еще что-то, и тебе надо найти быстро это общение, узнать. Ну, вот, да, вот это как по мере отношений с тем, кто все создал, и который может реально, который все знает и реально может тебе помочь.
5: То есть за компанию не получится, да? Вот эта
4: 100%.
5: Притча о девах, она же подтверждает слова Христа, что двое на постели, один берется, другой оставляется. То есть даже самые близкие люди, да, ты даже находясь там в отношениях с очень духовными людьми, если сам не наполняешься, то тщетно.
3: Да, ты знаешь, за компанию не получится, но в то же самое время 10 див — это компания, это люди, это церковь.
4: Да, да, компания.
3: Это церковь. И вы смотрите, что происходило с христианами, вот как Бог вел свою работу. А вот они, вот она церковь, вот она первая возникает, церковь, и какое-то невероятное единство, да, и люди понимают, что вместе они могут решать многое, возникает какое-то невероятное доверие друг к другу, что люди приносят свое имущество, они отдают это имущество в церковь. Кстати, в Израиле в те времена была практика как раз таких коммун, и они действуют, вот, наверное, по вот такой схеме кумранитов, которые тоже жили в кумранских пустынях, вот всякие различные другие были такие группы, которые создавали такие коммуны, общества коммуны. Они делают это, христиане. Они видят, что вот когда с Богом, тогда можно и распределять, и раздавать, и заботиться, и в то же самое время вместе трудиться, что-то можно делать. Безусловно, такой принцип тоже был. Мы его как бы не видим, а мы не видим, работали ли они. Работали. Работали и что-то делали, но в то же самое время знали, куда могут прийти, в какие дома могут зайти, где их встретят, где о них позаботятся и о ком могут позаботиться они. Вот эта невероятная возникла система, как бы это сказать, социального распределения, социальной поддержки. Это потом в свое время сыграло уже в исторической перспективе, когда в Римской империи начались проблемы, когда с разных сторон начали атаковать варвары, границы стали прозрачными, да и вообще наступали темные времена, так называемое темное средневековье. А христианская церковь стала тем оплотом, через который осуществлялась как раз социальная поддержка населения, тех же самых христиан, да и вообще многих. Это было время подъема церкви.
6: Социальная поддержка населения.
3: Исторически известно, что некоторые люди, они приносили свое состояние вот, в церковь, отдавали епископам, понимая, что либо это будет разворовано, ну, в результате каких-то вот таких набегов, нашествий или непонятно чего, либо это послужит. Послужит, причем многим людям. И, в общем-то, действительно так. Вот 4-й, 5-й, 6-й век — это было большое служение церкви для мира. Для мира, который, ну, терпел очень серьезные изменения. Изменения исторические, изменения экономические, изменения политические, где, ну, люди не знали, что будет с ними завтра, какие придут власти, какие придут орды очередные, какие варвары нагрянут, с какой стороны, что отберут, что оставят и за что держаться. И люди шли в церковь. Это настолько создало, ну, крепкую, наверное, систему взаимоотношений общества и церкви, что она уверенно существовала вплоть до, мне кажется, 80-х годов прошлого столетия, когда основную социальную работу вели церкви, а во многих странах. Сегодня, вот сегодня

0: Вопрос даже не столько призвания, а вопрос, сколько вопрос, как бы это сказать, доверия. Вот когда есть люди, которые честные, которые ответственные, которые жертвенные, которые не возьмут чужого, да, и если что-то предназначено кому-то, они туда отнесут. Вы посмотрите, как апостол Павел в посланиях пишет одной церкви, другой, призывает жертвовать одним для других, побеспокоиться, позаботиться. Еврейская церковь, кстати, которая как раз первая вначале процветала через определенное время, годы пусть это были, но она столкнулась с жестоким кризисом. С жестоким кризисом и духовным, и материальным кризисом. И он, апостол Павел, тут же призывает другие церкви поддержать церковь в Иерусалиме. Почему? Вы им должны. Вы им должники. Они те, кто послали благовестников, евангелистов. Они те, из кого Христос. Они те, кто подал нам пример в свое время. От них апостол. То есть у него достаточно было аргументов. И, в общем-то, это помогло. Это помогло на том этапе, ну, вплоть до, наверное, тех времен, когда уже Бог выводил церковь из Иерусалима. А опять же, эта история, когда Тит Веспасиан окружил город, и Иерусалим был разрушен. Но это уже были, что называется, было божественное провидение. То есть Бог вел свою церковь. Но в целом эта система работала. И, конечно, в нее вливались люди этого мира. Их это вдохновляло, воодушевляло. А поначалу мы смотрим, да никто не смел к ним пристать. Вот просто пристать — это что значит? Ну, с какими-то такими лукавыми мыслями, да, просто присоседиться. Но, с другой стороны, присоединившиеся к церкви были и присоединялись сотнями и даже тысячами. Вот именно присоединившиеся. Не приставшие, а присоединившиеся. Почему? Потому что, ну, это тоже вдохновляло, воодушевляло. А человек хочет помогать. Человек вот в правильном своем положении пред Богом может быть и должен быть и жертвенным, и открытым. Но как это делать, когда вокруг об этом никто не думает, когда охватывает людей паника, когда начинаются беспорядки? Это увлекает. А Новый Орлеан в США – очень религиозный город. Хотя и оккультизма в нем тоже много достаточно, но христианские церкви довольно большие. Ну, возьмите, наверное, одна из известных, самых известных певиц сегодня христианских, Лорен Дагли, она же из Нового Орлеана. В Новом Орлеане вот даже во времена пандемии проходили массовые евангелизации. Люди, несмотря ни на что, шли на эти евангелизации и проповедовали. А что было, когда был ураган Катрина? Новый Орлеан сошел с ума. Люди бросились и стали грабить. Люди стали все фактически разрушать. Пришлось там вводить власти войска. То есть мы видим, что человек, он очень легко поддается внешнему влиянию. И потому Христос призывает христиан оказывать на это общество влияние благотворное. Трудно. Служи, жертвуй. Гонят, а ты молись, благословляй. Потому что почему гонят? Ну, скорее всего, трудности какие-то пришли. И нужно подать добрый пример.
1: Какой должна быть проповедь в эти трудные времена?
0: Вот хороший вопрос. Давайте сделаем музыкальную паузу. А после нее Олег Юрьевич нам расскажет.
1: Как раз, да.
2: Но если мне Юрий Анатольевич задал этот вопрос, то ответ очевиден. Надо проповедовать, да?
0: Как проповедовать? О чем?
2: Ну, это же, я думаю, вообще это, ну, Христов дух, да, вот этот, когда помощь взять того же, этого самарянина, который пришел на помощь человеку, которому разграбили разбойники, или какие-то обстоятельства во время помощи. Ну, когда мы помогаем, то есть мы практически являем любовь. Практическая проповедь Евангелия для людей, не просто вот о том, что покайтесь, ты приблизилась Царство Небесное, а о том, что Бог любит вас и через нас может проявить эту любовь и к вам. И я думаю, что это во всех обстоятельствах, чтобы у нас не было рядом с нами, вот именно помощь.

0: помощь, одно из, да, вот, ну, то есть, да, проявление любви, так скажем, это...
1: А как тебе вот эти проповедники, которые ходили по европейским городам во времена пандемии, вот пустые города, итальянские узкие улочки, и идет такой платье, человек и громким голосом, да еще и с посохом, вещает о покаянии.
0: Ну, это же два аспекта, я понимаю, ну, нашей проповеди о покаянии. То есть, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, другого, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за вас. Я думаю, что оно должно, ну, как бы уравновешиваться. То есть там, где сейчас нужно сострадание, там, где, помните, как этот Иоанн пришел и там обличал там кого он там, помните, говорит, тебе, ну, надо покаяться. То есть он, то есть, да, тоже актуально было, человека занесло, он уже там взял в жены кого он там, брата своего, да, я не помню сейчас уже, это тонкости всех этих, когда...
1: Ну, да. Понятно. Да. Жену брата своего отбил.
0: Да, да. И, ну, вот тут понятно, тут уже как бы тут к покаянию кто-то уже не видит. А кому-то его чуть, он и так, знаете, ну, мягко говоря, в аду живет сейчас. И мы еще, ему надо как раз Божью любовь явить, а потом рассказать, что Бог хочет от него. И тогда уже вопрос пойдет. Тут все отношения, ну, то есть в ситуации, в моменте, в котором ты находишься, там именно есть, ну, я уверен, от Бога. Это знание, что именно надо делать, то есть о чем надо сейчас сказать. То есть или это будет вот с помощью, или это будет о том, что вот тебе надо спастись, потому что уже и тоже, ну, когда уже, так сказать, самолет летит в землю, сейчас воткнется, ну, как бы тут, как бы, ну, хорошо о Божьей любви говорить, но лучше бы, чтобы люди успели за это время покаяться все-таки. Ну, мы же все равно все на небеса уже, ну, или туда, или сюда, надо покаяние вести, вот, чтобы, потому что те, которые покаялись, те, я понимаю, туда уже и попадут. Вот. А просто ты узнал о Божьей любви, ну, хорошо, а делать-то что? А делать, вот Бог повелевает всем повсюду покаяться. Тогда уже к покаянию ближе и больше надо говорить. Все от ситуации зависит.
2: Ну и фокус, да, получается, людей смещать с вот этих обстоятельств на то, что ожидает, на то, что ждет вот это непроходящее Царство Божье. Все время мы будем со Христом и фокусироваться вот на этих вещах. Наверное, это прежде всего самому нужно на этом фокусироваться и помышлять об этом, как бы вкушать, как это прекрасно. И тогда и других людей мы сможем вдохновить, ободрить, думать вот о Христе и встрече.
0: Да, 100%. Я уверен, что мы сами вот действительно так и должны жить, потому что, ну, если мы здесь, потому что еще какую-то работу надо сделать, я как я понимаю. Там, а когда уже выполнишь, тогда Господь тебя заберет. Вот уже. Но там, а там уже, да, вечность, и тут как вот проповедники, помните этот пример, когда один человек показал, что такое вечность, но он, правда, такой был очень примитивный, но он какой-то взял какой-то канат, который через всю сцену и уходил там куда-то за пределы сцены, а у него он изолентой там отмотал вот так вот, ну, чтобы людям хотя бы видно было там несколько там сантиметров, 5 сантиметров изолентой. И говорит, вот это канат, это вся наша, ну, вечность, как бы он показал, а вот изолента — это то, что мы здесь живем. И мы здесь как-то пытаемся устроиться. Он говорит, ребята, вы посмотрите туда, ну, как бы сколько там еще. Что-то это, а вот этот кусочек, ну, как вы, вот подумайте, как вам нужно прожить, чтобы там было лучше, да? Вот, и этот аспект тоже всегда, я думаю, должны мы выделять. И тут, как бы здесь-то не пройти, надо правильно эти искушения, эти проблемы, эти трудности, эти напряги, да, вот эти, которые грядут на всю Вселенную. Пройди так, чтобы оказаться вечностями, как говорят, если уже так все это сузить до конца, да, сказать, да, тебе нужно прежде всего подумать о вечности. Потому что здесь толку, что ты весь мир приобретешь, спасешься где-то, как мудрый пескарь, запасешься всем и будешь сидеть в каких-то катакомбах, если, ну, потом, а что там?
1: Ты придешь, ловить, а что ловить ты... рыбу в северных реках.
0: Да-да-да, а что туда пришел? Ну, сохранил ты жизнь свою, ну, умничка, чем, молодец, похлопали тебя по плечу, но еще десятки, сотни, тысячи людей ты не привел с собой.
1: Я не представляю, Олег Юрьевич. Ведь вот эта группа, о которой ты говоришь, которая поехала туда на север, там ведь жить-то не так-то легко.
0: Ну, им были рады, так скажем. А там как уж дальше будет?
1: Посмотрим. Да, да. Друзья, ну что ж, надеемся, что мудрость от Бога будет у каждого из детей Божьих. Сегодня мы порассуждали. Наверное, где-то немножко обрели немножко внутреннего покоя от Слова Божия. И будем молиться. Будем молиться, да сподобитесь избежать. И не только мы, но и те, кто с нами. Как однажды молился Авраам. А ты ли, Господи, ты же Бог правосудный, да? А судья всей земли, не можешь поступить плохо. Да? Не спасешь ли весь город ради праведников? Спасет. Пусть Господь поддержит и благословит каждого.
0: Да, хорошего дня.
2: Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Всем отличной среды, друзья.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
7: Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимании к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Виноват во всем. Настоятель храма в небольшом городке славился своей благочестивой и упорядоченной жизнью. Он досконально исполнял свои обязанности, жил размеренно, спокойно и тихо, регулярно совершал богослужение и дважды в неделю по 2 часа просиживал на своем постоянном месте в клубе местного благотворительного общества. Однажды он там не появился. Не было его и дома. Встревоженные прихожане объявили поиск, но результатов не было. Прошел месяц. Вечером в клубе, как всегда, на своем месте сидел настоятель и спокойно пил кофе. «Где вы были все это время, отче?» — спросили изумленные прихожане. «В тюрьме?» — спокойно ответил он. «Как это могло случиться?» — недоумевали все. «Очень просто», — ответил духовный отец. «Месяц тому назад я поехал в областной центр к епископу, а когда возвращался, то в ожидании поезда принялся рассматривать витрины привокзальных лавок и очень этим увлекся. Времени все равно оставалось много, я умирал от скуки. И тут мне в голову пришла мысль, ведь все это время могло быть посвящено молитве за гибнущих и несчастных. Из-за того, что молитвенное время было мною упущено, множество людей могло погибнуть. Именно в это время на перроне в сопровождении 2 полицейских появилась какая-то странного вида молодая женщина и, показав на меня пальцем, воскликнула: «Это он во всем виноват!» Мое сердце было полно раскаяния, я с ней вполне согласился и признал ее правоту.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июля. Духовные власти. Повинуйтесь своим духовным наставникам и подчинитесь им. Всегда признавайте их главенство, потому что они непрестанно заботятся о душах ваших и о вашем духовном благополучии, как люди, обязанные дать отчет. Старайтесь, чтобы они делали это с радостью, а не с недовольным ворчанием и вздохами, так как это не принесет вам никакой пользы. Послание к евреям, 13:17. Расширенный перевод Библии. В современном обществе неповиновение стало обыденным явлением. Я замечаю, что многие люди не желают подчиняться власти. Это касается семьи, брака, школы, предприятий, гражданских организаций. Это стало нормой в нашей культуре и коснулось и иерархии отношений даже в церквях. Когда пастор делает замечания прихожанам, указывает им на их неправильное поведение, многие из них расстраиваются, а в некоторых случаях даже покидают церковь. Это не то отношение, которое ждет от нас Бог. Павел часто критиковал людей. Это входило в его задачи, поскольку он был духовным лидером и наставником. И в наше время на духовных лидерах лежит такая же ответственность. Павел говорил: «Не потому, что мы берем власть над вами и вашей верой и пытаемся управлять ею. Мы сотрудничаем с вами и содействуем вашей радости». Второе послание Коринфянам 1:24, расширенный перевод Библии. Если мы усвоим, что духовная власть призвана содействовать нашей радости, мы охотно подчинимся ей, и тогда наша радость действительно возрастет, и мы станем лучше слышать Божий голос. Дух непокорности, который действует в современном мире, это дух Антихриста. Смотрите второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, стихи с 7 по 8. Он не желает никому подчиняться. В наше время люди часто говорят, что они отстаивают свои права, но на самом деле они просто сопротивляются любой власти. Божье слово на сегодня. Подчинитесь властям в знак служения Господу, и Он благословит вас и дарует вам успех. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 июля, наша тема сегодня «Бог вознаградит вас за жертву». Бог вознаграждает, и место Писания, первое послание к Коринфянам 15:58, где апостол Павел написал: «Итак, братья возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что ваш труд не тщетен пред Господом». Слово «труд» — перевод греческого слова «копос». Особенное греческое слово, которое описывает тяжелый, изнурительный труд. Самый тяжелый. Этим словом описывали фермеры в разгар работы, когда жарко. Он пашет, работает, солнце напекает, но у него нет выбора. Это его работа, он должен это делать. И Павел использовал это слово, чтобы сказать: «Иногда то, что мы делаем для Господа, нелегко, изнурительно. Но посреди всего этого, когда вы идете на жертвы, вам нужно помнить, что ваш труд не тщетен пред Господом. Господь наблюдает, и Бог вознаградит вас. Вы получите награду за добрые дела, которые совершаете. Бог верен. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский в Сиерусе Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пяеви Рясинен сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Рясинен, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пяеви Рясинен виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации «Крю» собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: жизни, аборты?
1: Да, я прожила с мужем 10 лет, и я за это время сделала 8 абортов.
0: Вы жалеете об этом?
1: Жалею, не то слово. Теперь поженимся. Но как же так, Саша?

ребенок родился, я даже мечтала, чтобы это был мальчик или девочка. Как я назову и когда будет день рождения. Даже по гороскопу высчитывала, какой он будет. Но потом я понимала, что это нереально просто. Там и денег нет, положим, и жить негде. Муж очень был против.

0: я училась в медицинском училище на акушерку, и мы часто проходили практику в женской консультации непосредственно в абортариях. Но эти были случаи, когда просто женщина вставала в самый последний момент и уходила. И мы очень радовались за нее. А были такие случаи, когда сами родители подталкивали своих девочек делать не просто аборт в 6 недель, там, например. Я знаю случаи, когда мама договорилась с врачом, чтобы он этой девочке сделал в 5-месячном уже сроке беременности, сделал ей укол в живот, и эта девочка у нас рожала в палате мертвого ребеночка. Вся трагедия, мне кажется, заключалась в том, что у этой девочки все могло бы быть хорошо, я в этом очень даже уверена, если бы мама не испортила ей жизнь, потому что к этой девочке приходил молодой человек, они просто плакали вместе друг с другом. Я больше чем уверена, у них была бы нормальная, крепкая семья.
1: А как врачи реагируют на аборты? Они не отговаривают, чтобы девочки не делали это?
0: Вы знаете, по-моему, это уже на совести самих врачей. Просто кто там работает, вот они могут это терпеть, они могут это видеть, они просто работают, так как мясорубка какая-то. Идет поток молодых девочек, которым может и 13 лет быть, и старше. Я бы не смогла просто там работать. Я бы каждую женщину просто вытаскивала с этого кресла, уговаривала ее не делать это. У меня у самой 3 детей, и я помню прекрасно, когда моя мама, мои родственники, мой муж меня даже уговаривали сделать аборт с 3-м ребенком. Я все-таки устояла, а теперь мы все очень довольны и рады. И я считаю, что Бог мне дал и силы,

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 3. О поколениях трех сыновей Ноя. Итак, рассмотрим теперь поколение сыновей Ноевых, и, что окажется нужным сказать о них, внесем в это сочинение, в котором излагается постепенное развитие того и другого градов, то есть земного и небесного. Писание начинает с меньшего сына, названного Иофетом. Всех сыновей его названо 8, а внуков от двух его сыновей 7, 3 от одного, 4 от другого. Всего таким образом названо 15. Сыновей же Хама, то есть среднего сына Ноя, названо 4. Внуков от одного сына 5 и правнуков от одного внука 2. Всего, следовательно, 11. По исчислении их делается как бы возврат к началу, и говорится: «Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: сильный зверолов, как Немрод, пред Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синаар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавафир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. Бытие, глава 10, стихи с 8 по 12. Этот Хуш, отец исполина Немрода, был назван первым в числе сыновей Хама, и перечислены уже были его 5 сыновей и 2 внука. Возможно, что исполина он родил после рождения внуков своих, но вероятнее, что Писание говорит о нем отдельно по причине его особой знаменитости. Так как упоминается и царство его, началом которого был знаменитейший город Вавилон, и упоминаемые вслед за ним города или области. Сказанное же об Ассуре, что он вышел из той земли, то есть из земли Синаар, и построил Ниневию с другими городами, которые при этом упоминаются, случилось гораздо позже и замечено мимоходом по причине знаменитости царства Ассирийского, которое было чрезвычайно распространено Нином, сыном Бела, основателем великого города Ниневии. От его имени получил название и город, так как название Ниневии происходит от имени Нин. Ассур же, от которого получили название ассирийцы, не был из числа сыновей Хама, среднего сына Ноева, но из числа сыновей Сима, бывшего старшим сыном Ноя. Из этого видно, что из потомства Сима появились такие, которые впоследствии овладели царством упомянутого исполина, и на этом не остановились, а основали другие города, в числе которых была и славная Ниневия. Затем бытописатель возвращается к другому сыну Хама, называвшемуся Мицраимом, и упоминаются родившиеся от него, но уже не отдельные люди, а целых 7 народов. От шестого из них, как бы от шестого сына, представляется происшедшим народ, который назывался филистимлянами, почему всех народов оказывается 8. Затем писатель возвращается к Ханаану, к тому сыну, в лице которого был проклят Хам, упоминает 11 от него происшедших и говорит, называя известные города, о пределах, до которых они распространились. Таким образом, считая сыновей и внуков, в потомстве Хамовом насчитывается 31 человек. Остается сказать о сыновьях Сима. Повествование об упомянутых поколениях, начав с самого меньшего, постепенно дошло и до него. Но в том месте, с которого начинают упоминаться сыновья Сима, оказывается некоторая темнота, требующая разъяснения, тем более что имеет близкое отношение к предмету, исследованием которого мы занимаемся. Место читается так: «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова». Бытие, глава 10, стих 21. Сим таким образом представляется патриархом всех происшедших от племени его, о которых писатель намеревается упомянуть, сыновья ли они его, или внуки, или правнуки, или еще более поздние потомки. Сим не родил самого Евера. Евер упоминается пятым в ряду происшедших от него. В числе других сыновей Сим родил Арфаксада, Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салу, Сала родил Евера. Последний, однако, не напрасно назван первым в ряду происшедшего от Сима потомства и поставлен даже впереди его сыновей. Причина, очевидно, заключается в том предании, что от него получили свое название евреи или евереи. Хотя, впрочем, есть и другое предположение, а именно, что они получили название свое от Авраама, Авраеи. Но истина, конечно, в том, что они назывались от Евера, евереями, а потом вследствие убавления одной буквы – евреями. В дальнейшем же еврейский язык сохранил только один народ израильский, в котором град Божий в лице святых странствовал, а в лице всех прочих был таинственным образом оттенен. Итак, сперва упоминаются шесть сыновей Сима, затем четверо рожденных от одного из них внуков. В свою очередь и другой из сыновей родил внука, от которого потом родился правнук, от которого потом родился Евер. Евер же родил двух сыновей, из которых одного назвал Фалек, что в переводе значит «разделяющий». Приводя причину такого названия, Писание говорит: «Потому что во дни его земля разделена». Бытие, глава 10, стих 25. Что это такое, уяснится после. Другой же, родившийся от Евера, родил 12 сыновей. Таким образом, всех потомков, от трех сыновей Ноя, считая 15 от Иофета, 31 от Хама и 27 от Сима, указывается 73. Затем в Писании читаем: «Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их». А далее и обо всех Писание замечает: «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Бытие, глава 10, стихи 31 и 32. Это служит основанием к заключению, что в то время существовало 73, а вернее, что будет доказано после, 72 отдельных народа, а не человека. Ибо и прежде, когда были перечислены сыновья Иофета, было сказано в заключении: «От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Бытие, глава 10, стих 5. Впрочем, как я показал выше, уже при исчислении сыновей Хама в одном месте довольно ясно упомянуты народы. От Мицраима произошли Лудим и так далее до семи народов. И потом, по перечислении всех, заключается так: «Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их». Бытие, глава 10, стих 20. Итак, если сыновья многих не упомянуты, то потому, что, рождаясь, они присоединялись к другим народам, а сами произвести народы не смогли. Ибо какая другая причина могла бы быть тому, что по исчислении восьми сыновей Иофета упоминаются только дети, рожденные двумя из них? И когда называются четверо сыновей Хама, приводятся имена, рожденных только от трех из них. И когда называются шесть сыновей Сима, упоминается потомство только двух. Неужели другие остались бездетными? Этого не может быть, но они не произвели народов, ради которых заслуживали бы упоминания, потому что по мере рождения присоединялись к другим народам. Глава 4. О разности языков и о начале Вавилона. Но хотя об упомянутых народах и говорится, что они жили по языкам их, повествователь возвращается, однако же, к тому времени, когда у всех их был один общий язык, и излагает события, послужившие причиной различия языков. «На всей земле, — говорит он, — был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там языках, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. Этот город, названный Смешение, и есть тот самый Вавилон, сооружение которого представляется удивительным даже языческим историкам, ибо Вавилон в переводе значит «смешение». Отсюда делается вывод, что основателем его был известный исполин Немрод, как замечено было о том выше, когда Писание, упоминая о нем, говорило, что «начало царства его Вавилон», то есть что он стоял во главе других городов в качестве метрополии и был местом пребывания правительства, хотя и не был еще доведен до таких размеров, до каких задумывала довести его нечестивая гордость. Ибо проектировалась чрезвычайная высотою до небес то ли одна башня, которой они хотели дать преимущественные перед другими размеры, то ли все башни, которые обозначаются единственным числом, подобно тому, как говорится «солдат», а подразумеваются «тысячи солдат», как говорится «саранча», когда речь идет о множестве саранчи, которую были поражены египтяне, не послушавшие Моисея. Исход, глава 10, стих 4, Псалом 77, стихи 45 и 46. Но чего предполагала достигнуть людская и суетная надменность? Какую бы громаду ни поднимала она к небу против Бога, разве превысила бы она все горы? Разве вышла бы за границы этого облачного воздуха? Да и какой вред могло причинить Богу какое угодно возвышение, духовное ли оно или телесное? Безопасный и верный путь к небу пролагает смирение, возвышающее сердце к Господу, но не против Господа, каковым был вышеупомянутый исполин. Не поняв этого, некоторые были обмануты двусмысленностью греческого выражения и перевели не «против Господа», а «пред Господом», потому что это греческое слово значит и «против», и «пред». Слово это употреблено, например, в Псалме: «Преклоним колено пред лицем Господа, Творца нашего» — Псалом 94, стих 6. Его же читаем и в книге Иова, где написано: «Что устремляешь против Бога дух твой» — глава 15, стих 13. Также следует понимать и сказанное о Немроде: «Исполин, ловец против Господа» — Бытие, глава 10, стих 9. Имя же «ловец», употребленное в этом месте, означает не что иное, как «обманщик», «преследователь», «истребитель земнородных животных». Итак, со своими народами он воздвигал против Господа башню, в чем обнаружилась нечестивая гордость. Злое желание справедливо наказывается, даже в том случае, когда оно не исполняется. А каков был сам род наказания? Язык для повелевающего — орудие господства. В нем и получила осуждение гордость, чтобы повелевающий, не желавший понять, что надлежит повиноваться повелевающему Богу, стал непонятен человеку. Так был разрушен упомянутый заговор, потому что каждый отстал от того, которого не понимал, и пристал к тому, с кем мог говорить, и разделились по языкам народы, и рассеялись по разным странам земли, как то было угодно Богу, сделавшему это тайными и недоступными нашему пониманию способами.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Побеждая темноту. Победить и рассеять тьму может только свет. Исаия провозгласил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Исаия, 9 глава, 2 стих. О том же самом говорит и Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна, 1 глава, 5 стих. Свет символизирует прозрение. Выражение «увидеть свет» означает «прозреть». Понимаете ли вы, о чем говорит в данном случае Писание? Господь открывает наши глаза не для того, чтобы мы смотрели на победное шествие дьявола, но для того, чтобы мы получили откровение. Наш Бог послал нам Святого Духа, чья сила могущественнее всех сил ада. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», пишет Иоанн в первом послании в 4 главе в 4 стихе. В Откровении мы читаем о том, как ад будет извергать саранчу и скорпионов, обладающих огромной силой. Мы читаем о драконе, зверях, рогатых существах, а также о пришествии Антихриста. Мы, однако, не знаем, что символизируют все эти существа. А мы и не должны знать. Нам не нужно беспокоиться по поводу пришествия Антихриста либо по поводу начертания зверя. В нас пребывает Дух всемогущего Бога и Его Христа. Павел пишет, что сила Святого Духа пребывает в нас. Другими словами, Святой Дух действует в нас непрестанно. Каким образом Святой Дух действует в нас в эти сложные времена? Его сила проявляется, когда мы позволяем Ему брать на Себя наши бремена. Святой Дух был дарован нам именно с этой целью – взять на Себя бремя наших забот и тревог. Следовательно, не доверив Ему все свои бремена, мы не можем утверждать, что приняли Его. Святой Дух не является чем-то недосягаемым, но Он здесь, Он в нас. Он ждет с нетерпением возможности взять под свой контроль каждую ситуацию в нашей жизни, в том числе и наши скорби. Поэтому, если мы продолжаем жить в страхе, в состоянии отчаяния, сомнения, с постоянно усиливающимся ощущением тревоги, значит, что мы не приняли Его как своего утешителя, помощника, наставника, избавителя и источника силы. Свидетелем для мира является христианин, отдавший все свои бремена Святому Духу. Подобно фессалоникийцам, верующий человек повсюду сталкивается с чрезвычайными трудностями, но при этом имеет радость в Господе. Доверяясь Божьему Духу, он получает утешение и руководство для преодоления скорбей. И, несмотря на окружающую темноту, его переполняет радость, что является великим свидетельством для погибающего мира. Его жизнь свидетельствует миру: этот человек видел свет.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 4. Непогрешимость Церкви, Папа и Единство. Церковь всегда стояла на том, что истина неопровержима. Ну а если ее опровергали, на этот случай существовал Папа или же существовала она, все та же Церковь. Людям потребна некая незыблемая опора. Им потребна уверенность в том, что Папа непогрешим в вопросах веры, а ученые-мужи — в вопросах нравственности, иначе почва начинает колебаться у них под ногами. Господь не сотворяет чудес, направляя ежедневную жизнь Своей Церкви. Если бы из всего множества непогрешимым был один-единственный, это не могло бы не казаться странным. Но когда непогрешимо все объединенное множество — это кажется до того естественным, что тут промысел Господа скрыт под оболочкой естества, как и во всех других его деяниях. О папах следует судить не по отдельным высказываниям отцов церкви, как говорили греки на соборе, правило важнейшее, а по деяниям церкви и ее святых отцов, а также по канонам. «Duo aut tres in unum» — «двое или трое в одном». Единичность и множественность. Впадают в заблуждение те, кто исключает одну из этих составляющих, например, паписты, исключающие множественность, или гугеноты, исключающие единичность. Церковь Папа. Единичность, множественность. Если рассматривать Церковь как некое единство, Папа, будучи ее главой, являет собою всеохватывающую целостность. Если рассматривать Церковь как множественность, Папа не более чем ее часть. Отцы Церкви рассматривали ее то под одним углом зрения, то под другим, и, соответственно, по-разному говорили о Папе. Святой Киприан, Сакердос Деи, первосвященник Господа. Но, утверждая одну из этих истин, они не зачеркивали другую. Множественность, несводимая к единичному, это беспорядок, единичное, независящее от множества, тирания. Франция чуть ли не единственная страна, где дозволено говорить, что церковный собор верховенствует над папой. Первенствует папа. Кто, кроме него, известен всем поголовно? Кто, кроме него, признан всеми поголовно, ибо, владея главенствующей и всепроникающей ветвью, проникает он в любое сообщество? Как легко было бы превратить подобную власть в тиранию. Поэтому Иисус Христос и сказал им в поучении: «Vos autem non sic» — «Вы не так». Несправедливость. Правосудие существует ради судимого, а не судящего. Говорить об этом народу опасно. Народ полон такой веры в вас, что ему ничуть не повредит, а вам может пойти на пользу. Так что пусть это будет известно всем и каждому. «Пасце овес меас» — «паси овец моих», а не «туас» — «твоих». «Пастбищем вы обязаны мне», то есть Богу. Король распоряжается своей державой. Папа распоряжаться своей державой не может. Разве позорит папа утверждение, что глубокая просвещенность его от Бога и многовекового обычая? И разве не позорила бы попытка отделить его от этого священного союза? Доказывать истины христианской веры можно двумя способами, либо прибегая к доводам разума, либо к безусловному превосходству эти истины провозглашающего. Второй способ отбрасывают, в ход пускают только первый. Не говорят «верить должно потому, что так сказано в Священном Писании», а оно преисполнено Духом Божиим. Нет, утверждают, что верить должно по такому-то и такому-то разумному доводу. Меж тем подобные доказательства мало чего стоят, ибо разум можно с легкостью склонить в любую сторону. Все существовавшие когда-либо вероучения и секты вожатым своим избирали здравый разум. Одним лишь христианам надлежит нравственные правила черпать не в самих себе,
а следовать тем, что завещал некогда Иисус Христос, дабы уверовавшие в Него передали эти правила грядущим поколениям. Подобный труд утомляет сих почтенных пастырей. Они жаждут свободно следовать, подобно прочим народам, собственному своему воображению. И тщетно взываем мы к ним, как в стародавние времена взывали к иудеям пророки. «Идите в церковь, узнайте, какие законы были ей завещаны ушедшими поколениями, и следуйте указанному пути». Они отвечают, как встарь отвечали иудеи: «Мы не пойдем по этому пути, а последуем зову сердечных наших помыслов». Если бы церковь поддалась заблуждению в древнюю пору своего бытия, она распалась бы. Другое дело, случись с нею это сегодня, когда ее поддерживают высокие правила нерушимо хранимой традиции, веры в ту стародавнюю церковь. Именно эта покорность и это соответствие первоначальным церковным установлениям, беря верх над всем, все приводит в порядок. Но та древняя церковь не размышляла о церкви будущей, не старалась представить ее себе, в отличие от нас, и размышляющих о церкви прошлого и стремящихся ее себе представить. Церковь поучает людей, Господь ниспосылает им откровение и всегда во имя истины. У церкви лишь одно дело — внушить, что каждого из нас ждет или высшая благодать, или вечное проклятие. Ей дано обречь на проклятие, но не дано ниспослать откровение. Господь не пожелал отпускать людям грехи, минуя свою церковь. Проступок задевает и ее, так пусть она, по его произволению, примет участие и в прощении. Тем самым он наделил церковь властью, подобно тому, как некогда короли наделяли властью парламенты. Но если она отпускает или не отпускает грехи без соизволения Господня, ее уже нельзя считать церковью, опять-таки в этом она подобна парламенту. Король может помиловать человека без утверждения парламента. А вот если парламент милует или отказывает в помиловании помимо или против воли короля, это уже не королевский парламент, а сообщество бунтовщиков. Об исповеди и отпущении грехов тем, кто не проявляет раскаяния. Господь взирает лишь на внутреннюю суть, а церковь судит лишь по внешним проявлениям. Господь сразу отпускает грехи, если раскаяние полнит сердце грешника, а церковь, если раскаяние полнит его дела. Господь воздвигнет церковь столь непорочную, что внутренней, истинно духовной своей святостью она победит внутреннее нечестие премудрых гордецов и фарисеев, соберет под кровом своим людей, чьи нравы внешней своей непорочностью победят всю низменную безнравственность нечестивых. Если есть среди этих избранных лицемеры, чье притворство так искусно, что у церкви не распознать сей ядовитый обман, она их терпит в своем лоне за тем, что отвергнутые Богом, который распознает любую ложь, они приняты введенными в обман людьми. Следовательно, их поведение, по виду безупречное, никак не позорит церковь, но вы, тем не менее, хотите, чтобы она не судила ни по внутреннему. К Богу следует идти дорогой, которую указывает церковь. Кто не за, тот против. Против людей, которые искажают Священное Писание и похваляются, что нашли там места, якобы подтверждающие их заблуждение. Из вечерней службы в пасхальное воскресенье молитва во здравие короля. Толкование слов «Кто не со мною, тот против меня». И в другом месте – «Кто не против вас, тот за вас». Тому, кто утверждает «я ни за, ни против», следует ответить: «Summum ius, summa injuria» — «высший закон, высшие беззакония». Наилучший путь — это путь большинства, потому что оно очевидно и к тому же достаточно сильно, чтобы подчинить себе. Меж тем этой точки зрения придерживаются наименее проницательные.
люди отдали бы силу в руки справедливости, будь у них такая возможность. Но сила никому не позволяет прибрать себя к рукам, ибо она свойство весьма ощутимое, в отличие от справедливости, свойство духовного, с которым каждый обходится по своему усмотрению. Вот почему справедливость отдали в руки силе, и все, чему в силу обстоятельств нельзя не подчиниться, стали именовать справедливым. Отсюда и выражение «право сильной руки», ибо у кого сильная рука, у того и право, иначе насилие и справедливое правосудие всегда стояли бы по разные стороны барьера. Конец 12-го письма из писем к провинциалу. Отсюда и неправедность Фронды, которая свою якобы правосудную справедливость противопоставляет силе. А вот в церкви все обстоит по-другому. Там правит истинная справедливость, там нет никакого насилия. Как любая светская держава стремится к миру в своих пределах ради того, чтобы уберечь от враждебных посягательств благо своих подданных, так церковь стремится к миру, чтобы уберечь от посягательств свое главное благо, бесценное свое сокровище, истину. И подобно той державе, которая без всякого сопротивления, впуская врагов в свои пределы, отдавая на разграбление добро подданных, только бы сохранить покой, тем самым искажает само понятие мира. Ибо мир справедлив и полезен лишь до тех пор, пока он защита нажитых людьми благ, и становится несправедливым и пагубным, когда отстраняется от защитованных благ, тогда как война, способная их уберечь, становится справедливой

0: бывает справедливым или несправедливым, в зависимости от времени. Уже было написано, что всему свое время, время миру и время войне. Последнее слово тут принадлежит истине, решает она. Но не бывает времени истины и времени заблуждения. Напротив того, уже было написано, что истина Господня вовек. И поэтому Иисус Христос, сказавший, что пришел дать мир, сказал также, что пришел принести меч. Но Он не сказал, что пришел принести истину и ложь. И значит, истина — и первое правило, и конечная цель всего сущего. Величайшая из христианских истин — любовь к истине.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

заглянем и с ним мы затянем знакомую песнь. Там не будет печали и боль, и обманы останутся здесь. Там к Иисусу заглянем и с ним мы

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о нем, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. 23-й год Иаса, сына Ахозии, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руки Азаила, царя сирийского, и в руку Винодада, сына Азаилова, во все дни». И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя. И вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Ахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. В 37-й год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и Иеровоам сел на престоле его, и погребен Иоас в Самарии с царями израильскими». Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на восток. И он отворил, и сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил, и сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И умер Елисей, и похоронили его. И полчаса моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. А Заил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не захотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сына Ахаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войною из рук отца его Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Глава 14. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иогадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господним, прочих не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курения на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемые смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемые смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумян на долине Соляной и взял Селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня». Тогда послал Амасия послов к Иоахазу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, к царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты, Иуда, с тобою». Но не послушался Амасия. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсимисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Ахозиина, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсимисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей, и взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем и в сокровищных царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими». И воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовым. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде, после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

чем звук. Ну кто же гонит тебя, друг, и не дает тебе покоя? Боится он, что можешь ты узнать того,

Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Госпожа Смирнова, совершенно очевидно, вы тратите больше, чем зарабатываете.
1: Так, но посоветуйте, как мне жить без долгов.
0: Вам просто нужно тратить меньше денег, чем вы зарабатываете.
1: Нет, это невозможно. Разве не существует какой-нибудь фонд помощи тем, кто всю жизнь не может выбраться из долгов?
0: Нет, решение однозначно. Просто тратьте меньше, чем вы зарабатываете.
1: Может, стоит купить на все оставшиеся деньги лотерейные билеты?
2: У многих проблем простое решение.
3: Вы хотите слушать правду? У вас лишний вес. Вам просто нужно меньше есть и заниматься спортом.
4: Меньше есть? Я не могу меньше есть. Ведь вкусно поесть – это для меня самое главное в жизни, доктор.
3: Если вы хотите вернуть здоровье, вы должны...
4: Ну ладно, допустим. Допустим, я буду меньше есть.
3: И спорт. Непременно спорт.
4: Нет, только не это. Ну, доктор, выпишите мне какие-нибудь таблетки, я не знаю, пропишите укол, не знаю, что угодно, только не спорт. Я ненавижу спорт.
3: Нет, Иван Семенович, еще раз нет. Вам это не поможет.
4: Но я ненавижу спорт.
2: Христос пришел в мир, чтобы примирить человечество с Богом. Вы ищете мира в душе? Решение этой задачи простое. Откройте свое сердце Христу.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Вы слушаете «Христианское радио».

посреди октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов. Слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит среди лесов. Слышишь, падают дожди октября.

0: искренне, да.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский в Сиерусе Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга. После литургии глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

веришь мне, приди в себя и сам посмотри. Внешне мы на время, кое-где, кое-кто, а внутренне, в душе, мы просто есть на все сто. Главное не ты, а в тебе. Оно как смысла свет, как солнце правды в судьбе. Если перестанешь бредить внешней борьбой, почувствуешь, что значит оставаться с собой. Временность великих людей касается едва ли их великих идей. А это значит, есть она, духовная ось. И плохо, если жизнь внутри идет в крив и в кось. Эхо Богом сказанных слов звучит в сознании тех, кто его слушать готов. Сила этих слов необъяснима умом, но внемля им, мы духом никогда не умрем. Главное поверить, посметь, противостать тому, что называется смерть. Внешнее ветшает, но не в этом беда. Беда, когда ничто тебя влечет в никуда. Главное сокрыто внутри. С той стороны, где совесть, загляни, посмотри.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали вопрос такого содержания. Ответственен ли я за свои эмоции, если у меня нарушена нервная система?
1: Это очень сложный вопрос. Сложный по причине того, что человек – это существо достаточно сложное. Ну, во-первых, мы, очевидно, состоим из тела. Вот. Кроме того, у нас есть эмоции. И кроме того, есть еще разум, и вот эмоции, разум – это духовные составляющие. То есть мы имеем дело с духовным миром, с которым пересекается наш мир. И поэтому каждое явление, которое происходит в человеке, оно и касается вот этих нескольких сфер одновременно. А поэтому, когда мы говорим об эмоциях, эмоции играют колоссальную роль, и в эмоциях огромный процент греха, есть греховные эмоции. Ну, например, прелюбодеяние – это желание, которое возникает у человека, и человек действует в соответствии с этим желанием. Или же гнев, или же его какая-то невоздержанность, нетерпение, разного рода обиды, всякие формы зла, которые выражаются в эмоциональной сфере. Их достаточно много. Вот почему плод Духа, он связан напрямую с эмоциональным миром. Помните послание Галатам, 5 глава, 22 стих, написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, благость, вера, милосердие». То есть все эти качества – это качества эмоционального мира. То есть по мере того, как человек возрастает в Иисусе Христе, он все больше и больше отображает своими эмоциями эмоции Иисуса Христа. В послании филиппийцам во 2 главе в 5 стихе написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Ну, теперь давайте посмотрим на вторую сторону. Эмоции, они возникают у реального человека, и они зависят от его физиологических составляющих. Например, вы, наверное, обнаруживали, что тогда, когда вы устали, когда вы не выспались, вам труднее реагировать на какие-то раздражающие ситуации. Если у вас больше здоровья, лучшее физическое состояние, вы легче воспримете те или иные напряженные ситуации. Если слабее вы быстрее будете раздражаться. То есть, оказывается, есть зависимость определенно от физиологических факторов. Вот почему, когда дьявол искушает Господа Иисуса Христа, он подходит на 40-й день, день поста. То есть тогда, когда Христос уже был чрезвычайно изможденным под воздействием физических факторов. То есть это та точка, где труднее всего. Другими словами, отвечая на этот вопрос, конечно же, за все свои эмоции человек несет ответственность. Здравомыслящий человек, имеющий здравый рассудок, человек, который несет, он дееспособный, этот человек, он несет ответственность за свои эмоции. Но в определенных ситуациях ему легче будет генерировать правильные эмоции, в определенных каких-то ситуациях труднее. Мы видим, как Бог подходит, учитывая эти обстоятельства. В Библии есть очень интересная история, история пророка Илии. Это пророк после совершения большого подвига, когда он победил 40 пророков Ахавовых и на горе Кармил. И после этого мы знаем, что Иезавель, царица, которая была, она издает приказ убить Илию. И Илия убегает. Он убегает в пустыню. И в пустыне он там сидит, написано, под можжевеловым кустом и просит себе смерти. Что это такое? Это эмоции. Это, безусловно, эмоции. Они его, негативные эмоции, уныние, депрессия, охватили его так, что он не видит выхода больше. Ему кажется, что все рухнуло. И вот тогда Бог с ним встречается. Бог посылает ангела. И здесь написано следующее. Он, ангел, коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, вот у изголовья печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Заметьте, что делает ангел. Ангел приходит, и он вместо того, чтобы сразу обличать Илию и показывать ему сущность того, где он неправ, ангел сначала заботится о том, чтобы Илия поел и поспал. Причина этого в том, что Бог понимает, что Илии трудно здесь. И он поэтому дает ему возможность немножко укрепиться физиологически. И потом, после этого, и так было один раз, и второй раз, и потом после этого Бог приходит к нему, и обратите внимание, он не сразу ему говорит: знаешь что, ты не прав в том, что так думаешь. Он ему говорит так. Он говорит: знаешь что, ты вставай, и у меня есть дело для тебя. Пойдешь, сделаешь вот это, вот это, вот это, вот это. И потом в конце, как бы мимоходом, он говорит: кстати, у меня есть еще 7 тысяч человек, подобных тебе. А ведь причина, почему Илья изначально был в депрессии, как раз и заключалась в том, что он говорил: остался я один, и моей души ищут. То есть у Ильи была неправильная точка зрения на вещи, и Бог исправляет их. Но он исправляет очень мягко, очень терпеливо, снисходя к слабостям, физиологическим слабостям, которые у него есть. Вот примерно в этом ракурсе и нужно подходить к подобным проблемам.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, а также прислайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Я смотрю на маленьких детей, которые бегают у нас в церкви в перерыве воскресной школы. Думаю, какие они счастливые. Они как будто бы то поколение народа Божьего, которому дано было войти в землю обетованную. О Господи, как же мне хотелось, чтобы они не увидели той грязи, из которой Ты забрал нас, их родителей. Папочка наш небесный, я должен признаться, если бы не Ты, то многих из этих малышей просто не было бы на свете. Так же, как и не было нас, растоптанных грехами и пороками. Тогда, в день распятия, люди, издеваясь, надели на Тебя терновый венец, называли Тебя царем

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
1: Только странно, а где наши обратные билеты?
0: У тебя нету их?
1: Нет.
0: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
1: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
0: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
0: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Вот блеск искр

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский Всеруси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на дракарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации Crew собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечения и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июля. Свершилось. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Свершилось», и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, 19:30. Когда Иисус висел на кресте, Он произнес: «Свершилось». Эти слова означали, что прежней системе закона пришел конец. Отныне не только первосвященник мог входить в Божье присутствие, но весь народ мог наслаждаться присутствием Бога, говорить с Ним и слышать Его голос. До того, как Иисус умер ради нас на кресте, получить обещанное Богом можно было только в том случае, если человек вел идеальную, безгрешную жизнь, соблюдая в точности весь закон, а также приносил в жертву убитых животных, приношение за грех. Когда Иисус умер и заплатил своей кровью за грехи всего человечества, Он открыл каждому человеку доступ в Божье присутствие. Сказав «свершилось», Господь призвал нас освободиться от страха и вкусить невиданную доселе свободу. Он предложил нам жизнь под водительством Святого Духа, а не исполнение религиозных правил и установлений. Обычные люди, которые не могут постоянно поступать правильно, теперь имеют право свободно входить в Божье присутствие. Свобода от формального свода законов не подразумевает беззаконие и лень. На каждом из нас лежит ответственность изучать Божье Слово и лично слышать его. Это то, что Бог задумал от начала времен. Божье Слово на сегодня. Бог любит вас и хочет, чтобы вы наслаждались той жизнью, которую Он вам дал. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Мы цели выбираем словно.

вполне благополучно. И пища есть, и множество вещей. Но Божьим делом заниматься скучно. Не модно, не престижно и вообще. Изменчив мир, а Бог не поругаем. Что сеем, то пожнем, закон простой. Но небу важно, что мы выбираем. Пока мы между небом и землей. Не знаю цифр в масштабе планетарном. Бог дал мне все и более того. Ну как, скажите, быть неблагодарным? Вот и решил работать на него.

0: Хит на радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 15, песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек».
3: Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры! «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступившие, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал им в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, ханинеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и поверили их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
4: И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: «7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские».
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Книга пророка Ионы, глава 1. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел на него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, возови к богу твоему. Может быть, бог вспомнит о нас, и мы не погибнем? И сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава 2. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы приношу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава 3. И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы.
4: И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Мир или вражда? Или война и мир, как у Толстого? Задумывались ли вы, что сильнее всего врагов раздражает не вражда между ними, а тот мир, который они когда-то заключили, и который кому-то из них совсем не по душе? Так выходит, что грешников пугает более мирное время, чем война. И тем не менее, нет ничего лучше мира, который Бог предлагает человеку без репараций, контрибуций и ультиматумов. Бог заплатил самую высокую цену за возможность мира со своим творением. В этом мире есть обетование свободы, вечной жизни, истины и прощения. Есть одна проблема. Человеку, живущему в состоянии вражды с самим собой, другими людьми, законами и природой, мир Божий кажется непонятным и ненужным. Мы больше любим управлять враждой, чем миром. Поэтому даже компьютерные детские игры более популярны те, где нам предстоит управлять армиями, чем те, где нужно творить что-то полезное. Нам так важно понять, что же несет в себе мир, предлагаемый Богом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня —

0: как Иисус, всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, может ли рожденный свыше человек сквернословить в ответ на чьи-то замечания или оскорбления?
1: Когда мы говорим о подобных вещах, мы имеем дело с духовным процессом, который происходит в каждом человеке. И когда мы говорим «может» или «не может», то здесь, наверное, нужно по-другому задать вопрос, а правильно ли это будет? А вот подобные вещи являются ли нормой или же не являются нормой? Священное Писание говорит нам о нескольких очень важных аспектах, связанных с этой проблемой. Первый аспект заключается в том, что всякий верующий человек, познавший Иисуса Христа, он борется с грехом. Люди борются с разными грехами, у людей есть разные вещи, к которым они привыкли. И вот сквернословие, оно является, к сожалению, одной из таких форм, если человек жил всегда в этом мире, если он привык сквернословить, то, возможно, ему придется еще побороться с тем, чтобы победить эту свою сложившуюся плохую привычку. Но когда мы читаем послание к Ефесянам объясняется процесс этой борьбы. Апостол Павел очень интересно говорит, 4 глава, 17 стих. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Речь идет вот о чем. Он обращается к верующим людям и говорит, «Перестаньте поступать так, как поступают люди, которые не знают Бога». С ними, говорит, все понятно. У них ум осуещен, у них помраченный разум, они отчуждены от жизни Божией, их сердца не знают Бога, они ожесточены. Вы же, люди, которые познали Бога через Иисуса Христа, вы не должны поступать так, как поступают они. И дальше он предлагает конкретную методику, что делать для того, чтобы освобождаться. Эта методика заключается в двух конкретных шагах. Отложить прежний образ жизни и облечься в нового человека. Каждый конкретный случай, каждая конкретная ситуация требует сознательного отказа от того, как мы действовали раньше, и послушания тому, чтобы действовать так, как действует Христос. И среди большого списка всяких разных примеров апостол приводит в конце следующий, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Он конкретно говорит, никакое гнилое слово. То есть не только даже сквернословие, а никакие плохие слова, слова, которые не принесут созидания, они не должны говориться верующим человеком. Почему? Потому что все то, что мы говорим, должно вести людей к созиданию их душ, к укреплению их веры. Верующий человек понимает это. Верующий человек имеет от Господа это указание. Верующий человек практически подчиняет себя вот этому Божьему принципу. И дальше он говорит следующее, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Опять он говорит о замене. Если он раньше говорил о самом типе слов, которые не нужно говорить, то здесь он говорит об отношении, о раздраженном, о злом, об обиженном состоянии сердца. И он говорит, да будут удалены от вас. То есть это то, что не подобает для христианина. Это то, что не должно иметь места в сознании христианина. Но это все должно быть заменено следующим. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот этому и нужно учиться. Конечно, это занимает время. Конечно, это возможно настолько, насколько каждый конкретный человек познает Иисуса Христа. Но это возможно. Это возможно, это обязательно должно стать целью каждого настоящего христианина и христианки. И когда это становится целью, то с искренней молитвой к Иисусу Христу вы обязательно обретете помощь от Него для того, чтобы стать победителем над этими очень неприятными вещами жизни. Помоги вам, Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, а также присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Жизнь состоит из мелочей, в них так легко забыть, что у добра и зла ничьей никак не может быть. Неважно, кто кого сейчас и кто кого потом, добро и с нами, и без нас останется добром. Жизнь состоит из трудных слов, любовь, судьба и смерть. И на команду будь готов, всегда готов, ответь. Неважно, сколько в прошлом лет сомнений и борьбы, любовь всегда найдет ответ для смерти и судьбы. Жизнь состоит из «да» и «нет», кто прав, кто виноват. Одно движение на рассвет, другое на закат. Неважно, сколько кирпичей в основе бытия, жизнь состоит из мелочей, таких, как ты и я. Жизнь состоит из мелочей, таких, как ты и я.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «Народ почитает власть, когда та соблюдает заповеди, в том числе не крадет», сказал патриарх московский всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В Русской Православной Церкви 12 июля встречают День святых апостолов Петра и Павла, которые также являются небесными покровителями Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент РИА Новости, патриарх Кирилл в воскресенье возглавил богослужение в Петропавловском соборе Петербурга после литургии. Глава Русской Православной Церкви вручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову церковный орден славы и чести второй степени, которым наградил его в мае в связи с 70-летием со дня рождения и во внимании к помощи Санкт-Петербургской митрополии. Международная правозащитная организация International Christian Concern опубликовала глобальный индекс преследования христиан за 2026 год. Новый доклад подробно рассказывает о положении христиан более чем в 20 странах мира, где верующие сталкиваются с дискриминацией, насилием и ограничением религиозной свободы. Доклад «Лица гонимых» объединяет статистику, анализ ситуации в разных странах, актуальные новости и личные свидетельства христиан, переживших преследование. Авторы стремятся показать не только общую картину, но и реальные истории людей, которые продолжают исповедовать свою веру, несмотря на угрозы и давление. Кроме описания ситуации в разных странах, в отчете рассказывается о проектах ICC по поддержке преследуемых христиан и предлагаются практические способы помощи через молитву, общественную поддержку и конкретные действия. Бывший министр внутренних дел Финляндии и депутат парламента Пääve Räsänen сообщила, что власти Великобритании аннулировали ее электронное разрешение на въезд, несмотря на то, что первоначально заявка была одобрена. По словам 66-летней Räsänen, никаких причин отмены разрешения ей не сообщили. Из-за этого под угрозой оказался ее визит в Северную Ирландию, запланированный на август. Политик должна была выступить на конференции и посетить парламент региона, однако теперь не знает, состоится ли поездка. Отмена эта произошла спустя несколько месяцев после того, как Верховный суд Финляндии признал Пääve Räsänen виновной по делу о разжигании ненависти. Основанием стали ее публичные высказывания, в которых она излагала библейское понимание брака и сексуальности, а также брошюра, написанная ею еще в 2004 году. Христиане в норвежской церкви поддерживают свою сборную по футболу, ставшим популярным в стране флешмобом. Массовая гребля на лодке – это вирусный флешмоб норвежских футбольных фанатов. Болельщики садятся или приседают на трибунах и под громкие выкрики синхронно тянут на себя воображаемые весла. Этот перформанс стал визитной карточкой сборной Норвегии. Жест является прямой отсылкой к викингам, легендарным мореплавателям и предкам современных скандинавов, бороздившим океаны на драккарах. Во время чемпионата мира по футболу этот жест стал настолько популярен, что его повторили даже депутаты норвежского парламента. Христианские миссионеры нашли новое поле для служения – платформу виртуальной реальности VRChat, где миллионы людей со всего мира общаются через цифровые аватары, посещают виртуальные миры, заводят друзей и проводят значительную часть своего времени. Уже 3 года сотрудники международной евангельской организации «Крю» собираются каждую пятницу в VRChat, чтобы молиться и знакомиться с пользователями платформы. Перед выходом в виртуальные миры миссионеры проводят совместную молитву, а затем выбирают локации для посещения. Обычно они ищут места, где находится около 20 человек, достаточно для общения, но без чрезмерного шума и хаоса. Попадая в виртуальный мир, миссионеры начинают обычные дружеские разговоры. Они интересуются аватарами собеседников, их увлечением и жизнью, а также постепенно переходят к вопросам веры и духовности. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Вера самоубийцы. Все обсуждали новость. Один очень религиозный человек покончил жизнь самоубийством. В монастыре поступок самоубийцы не нашел одобрения. Однако некоторые стали восхищаться его верой. «Верой?» — переспросил мастер. «Но ведь он был мужественным в своем решении, не правда ли?» «Это фанатизм, а не вера. Вера требует еще большего присутствия духа, пересмотреть свои убеждения и отказаться от них, если они не соответствуют фактам».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Где Бог, там небо. Где небо, там вечная радость. Где вечная радость, там человек не знает, чего больше желать. Радость неба – тема сегодняшней передачи. У микрофона Ярл Николаевич Пестень.
1: Люди считают, что религия обязательно делает человека хмурым, печальным и безрадостным. Такое мнение было и во дни земной жизни Иисуса Христа. Однако, глядя на Иисуса, люди видели и слышали совсем другое. Фарисеи, которые считались очень религиозными людьми, обижались на Иисуса, что Он общается с грешниками и мытарями. В Евангелии от Луки мы читаем о том, что приходили к Иисусу мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники, видя это, роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Они своим лицемерием и своими требованиями того, что сами не исполняли, создавали у людей ложное понятие о Боге. Грешники охотно слушали Иисуса, потому что Он всегда давал им надежду, как бы невелики были их проблемы. А те, которые шли к этим фарисеям со своими нуждами, уходили с еще большей тяжестью. Да, Христос обещает освобождение от греха, а религия без Христа только связывает человека и еще больше обременяет его. 15 глава Евангелия от Луки начинается тремя притчами. Все они говорят о чем-то потерянном и найденном. В этих трех притчах вы обнаружите, что такие слова, как радость, веселье, ликование, повторяются 10 раз. Например, в первой притче говорится о пастыре, который находит потерянную овцу, берет ее на свои плечи и с радостью несет ее домой. Затем он зовет друзей и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Во второй притче говорится о женщине, нашедшей потерянную монету. Она тоже созывает своих подруг и соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». В третьей говорится о том, как отец приветствует своего блудного сына, вернувшегося домой, такими словами: «Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали радоваться и веселиться. Этими тремя притчами Христос прообразно сказал, для чего Он пришел на эту землю. Он пришел именно, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это Его главная задача, продолжается и по сей день. Вы заметили, что в каждой притче, когда потерянное нашлось, устраивалось торжество, пир, и все радовались, что потерянное найдено. Да, этими притчами Христос хотел сказать, что для Него нет большей радости, чем когда один грешник кается. Подумайте, дорогие друзья, что ничего не приносит больше радости Иисусу, чем наше спасение, которое Он так дорого приобрел для нас Своею смертью на Голгофском кресте. Ради нашего спасения Он отдал все, оставил небесную обитель и сделался подобным человеком. Кроме того, Он был отвержен теми, кому Он пришел, и они же пригвоздили Его к позорному кресту, орудие казни для самых страшных преступников. Если сравним цену, которую заплатил Бог, отдав Сына Своего на смерть, чтобы нас спасти, тогда мы поймем, почему Иисус и все небо радуется и ликует, когда грешник кается. Так бывает радость у ангелов Божьих, и об одном грешнике кающемся говорит сам Спаситель. Почему Иисус, ангелы и все небо радуются даже об одном кающемся грешнике? А потому что они видят и знают то, чего мы не видим и не знаем. Интересно отметить, что Священное Писание описывает небо совсем немногими словами. О небе немного сказано в Библии. Небо – такое прекрасное место, которое не опишешь человеческим языком. Но если ты дитя Божие, то знаешь ли ты, что тебя ожидает на небе? Ты будешь подобен Иисусу. Слово Божие говорит, что мы, дети Божьи, когда увидим Его, то будем подобны Ему. Какое можно представить себе лучшее небо, чем преобразиться в подобие Иисусу? Если ты, дитя Божие, покаялся и принял Иисуса Христа, то вот что тебя ожидает. Ты будешь подобен Иисусу. Но если хотите вникнуть глубже, чем является небо, тогда подумайте, от чего нас, грешников, Бог спас? От вечного ада. Ад можно суммировать четырьмя словами. Место, где нет Бога. Там вечный мрак, ненависть, там вечная вражда, одиночество, вина без прощения, там нет малейшего облегчения или утешения. Притом там полное отсутствие добра, любви. И самое ужасное – это то, что в аду нет никакой надежды на избавление, ибо вечность – это бесконечное бытие. Такими ясными словами Иисус описал ад. «Там будет плач и скрежет зубов, где червь их не умирает и огонь не угасает». Да, Иисус знает, от чего искуплено Дитя Божие и что Его ожидает в вечности на небе. Вот почему нет большей радости для нашего Спасителя, чем когда им найдено потерянное, когда блудный сын возвращается к своему отцу, когда один грешник кается. А какую радость я лично переживаю, что могу сегодня сказать на основании Слова Божия, что каким бы ты ни был грешником, мой дорогой друг, Бог готов тебя помиловать, простить все твои грехи, сделать тебя новым человеком и принять тебя в число детей своих. Он сделает это сейчас, если ты покаешься и верой примешь Иисуса Христа как своего личного спасителя. Призови немедля имя Иисуса, и спасен будешь. И знаешь, уважаемый радиослушатель, когда ты это сделаешь, все небо будет праздновать и ликовать о твоем покаянии, что ты прощен и спасен от вечного ада. Обратись к Нему просто как дитя и скажи: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И обязательно добавь, не забудь: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты услышал мою молитву и принял меня. Да поможет Тебе в этом сам Господь».

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о